Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Не знаю, как у вас, а лично у меня повышен градус отношений с роботом-пылесосом. Если у вас такая же проблема, сделайте, как бабушка моего друга. Знаете, что она, как она решила этот вопрос? Она запирает, значит, робот-пылесос в каждой комнате, как минимум, на полчаса. И говорит еще, вот это заклинание нужно обязательно произнести, чтобы пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату.

Партнерском радио вместе с вами. Если вы думаете, что ваши соседи там или знакомые какие-то странные люди, поверьте, это не так. Вот, например, бывшая коллега недавно продавала детскую кроватку. Ей одна дама написала, что хотела бы перед покупкой приехать к ней домой, внимание, положить ребенка и посмотреть, будет ли он в этой кроватке спать или нет. Что сказать? Возникает только один вопрос.

0: быть.
1: Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ко мне приезжала мама, и я услышал такой разговор необычный. Она говорила с моей кошкой. Значит, говорит ей: даже не смотри на меня так. Можешь не мяукать, я все равно тебе этого не дам. Замороженная сырая рыба, это тебе нельзя. Ночью сама из мусорного пакета возьмешь, хорошо?
1: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если по каким-то причинам ваши надежды в чем-то не оправдались, не переживайте, не волнуйтесь. Просто представьте маленького меня, вот совсем крошечного, который впервые увидел салат под шубой и сказал: «А можно мне вот этот клубничный салат?»

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала очень милую историю. В общем, она ехала в метро, увидела парня, который держал в руках рыжего котенка и все время целовал его в лобик. Вот представьте, там всю дорогу она ехала, умилялась, потом надела очки, оказалось, что у него в руках был чебурек.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно договорились с друзьями выехать на природу, отдохнуть. Созваниваемся, и я спрашиваю у одного товарища, что с собой брать поесть, как мы договоримся. Он отвечает, ну, я приготовлю дичь, как всегда, а вы берите что кто хочет. Я его спрашиваю, дичь это как это? Это как понять, это гуся, что ли, приготовишь? И он такой отвечает, дичь это то, что я по традиции устрою в конце.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сейчас многие учат иностранные языки, и одна знакомая пара очень так интересно подошла к этому вопросу. Один раз в неделю они договорились говорить только на иностранном языке. То есть любые вопросы, любые фразы должны звучать только на иностранном. Ни на каком другом. Я недавно вот их встретил, спрашиваю, как успехи в изучении? Они ответили, по вторникам мы теперь просто не разговариваем.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно покупал маме линзы. Продавщица предложила бесплатно проверить зрение. Ну, я усмехнулся, сказал: у меня зрение проверять? Да у меня глаза как у орла. Глаз алмаз, понятно. Попрощался, пошел, толкаю дверь, она не открывается. Вообще никак. Со всей силы ее. Ничего. Потом замечаю, огромными буквами написано «На себя». И продавщица такая: может, все-таки проверим зрение?
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

0: Миша Набоков на Русском радио. Вместе с вами слушаю новую песню Димы Билана и Анны Асти под названием «Эпилог». Ну а в качестве эпилога к этому музыкальному часу хочу рассказать вам одну поучительную историю. Мой друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь была несусветная. Вообще скоро свадьба, все отлично. Недавно спрашиваю, как дела? Говорит, все, расстались. Оказывается, он в телефоне, и у нее был записан как «любимый банкомат».
1: Реклама на русском. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
2: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в стоматологической клинике и наблюдал такую картину. Мальчик лет 6, в общем, он очень боялся, его пытались успокоить. И в какой-то момент из кабинета, вышел другой мальчик, вот такого же возраста примерно, абсолютно спокойный, просто прям вот как стена. Его спросили, скажи, вот не страшно же было, правда? И он такой говорит: нет, не страшно, но очень больно.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
6: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
7: Да, а в чем дело?
6: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
8: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
11: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно стоял в очереди в продуктовом магазине, и передо мной мужчина 10 минут выкладывал на ленту разные напитки. Там 3 таких, 4 таких, 5 таких, 8 таких. И в конце 7 пакетиков кошачьего корма. Кассирша все это так очень долго пробивала, и голос в очереди: у кота юбилей, похоже.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям 6+.
4: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба Русского радио 579-7799. 499.
5: Что?

бывает любовь с первого взгляда, с первой ложки, с первой мурашки. Наверняка тоже бывает. Но настоящая любовь, про которую поет Александр Шоу, конечно же, с первого звука и с первой шутки. Разумеется, я говорю про главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречайте буквально через минуту.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
7: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Путин увеличил лимит сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год, а также упростил задержание нетрезвых водителей. Автоинспекторам надо будет заполнять при этом меньше документов. Кроме этого, подписан закон о штрафах за нелегальную продажу метанола, токсичного химиката, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Еще одним законом глава государства разрешил списывать долги до 10 миллионов рублей бойцам СВО, заключившим контракт с мая этого года. К другим новостям. В России усилили контроль за IP-адресами пользователей. Операторы связи, не передающие властям сведения об адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. За непредоставление таких данных Роскомнадзор оштрафовал уже 85 телеком-компаний, пишут «Известия». По закону информировать надзорное ведомство о смене IP-адреса следует в течение дня, а в особых случаях в течение часа. При этом, по словам аналитиков, оборудование, необходимое для оперативного информирования об изменении IP-адреса, стоит довольно дорого. В России из-за укусов клещей с начала года к медикам обратились почти 130 тысяч человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской и Вологодской областях, сообщает Роспотребнадзор. Там отметили, что от клещевого энцефалита в этом году привились более 2,5 миллионов человек. Кроме этого, санитарные службы обработали от клещей свыше 100 тысяч гектаров территорий. Ну и последнее. В российских школах сегодня пройдут последние звонки. Они прозвенят для 660 тысяч выпускников. Ранее Министерство просвещения синхронизировало окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам, и установило единый день праздника. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На Русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно и не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: на русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, родулики. Давайте просыпайтесь скорее. 7 часов 2 минуточки. Сейчас смотрите. Оп, и уже 7 часов 3 минуточки. Мы движем время вперед. Здесь главное на главном русский перс на русском радио. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Владимирович Юрьев тоже тут. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Я думал, ты волшебник. Так чпонька уже 3 минуты.
1: Слушай, да, по молодости был волшебником, чпоньк, взял.
3: Антон, скажи с высоты прожитых лет, есть ли у тебя такой вот чпоньк и уже вот, ну, как бы...
2: Пятница.
3: Уже пятница, да.
1: Есть такое, есть. Сейчас я скажу с высоты прожитых лет. Боже, как высоко! Нет такого, нет, надо поработать.
3: Ну, давайте крутить землю в сторону лета.
1: Да, давайте, давайте.
3: Давайте, прокручиваем, прокручиваем, поехали, как на беговой дорожке. Значит, мы будем крутить сегодня... Нет, не барабан. Мы будем крутить сегодня вот эту волшебную шкатулку, в которой лежит 10 тысяч рублей.
1: Хорошо, принимается. Игра против правил.
2: Да, слово на вылет будем крутить.
1: На вылет не поймаешь, однозначно тоже принимается. А что там по поводу 12 знаков?
3: Покрутим.
1: Покрутим, гороскопчик будет. И песенки, конечно же, будут ваши любимые. Но как
3: а вот их мы будем крутить в прямом смысле этого слова.
1: Да, давай-ка, накрути-ка мне какую-то песенку.
3: 3, 2, 1.
2: Погнали!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Камрадио.
1: Ой, прилетела новость оттуда, откуда не ждали, из ЗАГСа.
2: Что случилось?
1: Да,
3: Я же вроде все оформил. Что случилось?
1: По данным ЗАГСа Москвы, имя Дима за последние годы резко опустилось в рейтинге популярных мужских имен.
3: Да ты что?
1: Да, в прошлом году в столице так назвали чуть больше 1000 мальчиков. При этом в соцсетях это имя все чаще попадает в список красных флагов. Там, значит, в этом списке уже есть Никита и Настя.
2: Теперь Димка.
1: Да. Почему там нет Гульнас Рафиковны, например?
3: Подожди, там имя и фамилия или в одну строчку?
1: Там, где Настя, там должна быть еще и Гульнас Рафиковна. Ну, это
3: изменение. Да сделай ты паузу между Гульнас Рафиковна, чтобы не было.
2: Это понятно.
3: А Гульнас Рафиковна пришла. Ты нормальный.
2: А с Димой-то что не так?
3: Слушай, с ним все не так, посмотри внимательно.
1: Ну, они вот шутят, люди, что типичные Димы существуют и связывают ими с неудачными отношениями и сомнительными историями. Ну, ребят, ну, в принципе, так оно и есть.
3: Да, с каждым человеком
1: можно связать. И отношения неудачные, и истории сомнительные. Да и вообще человек на букву Г.
3: Не, ну, Диман, надо сходить с пьедестала вовремя, понимаешь? Какое-то время просто вот люди пели про тебя песню. Я люблю тебя. Все, надо сходить с пьедестала. На какое-то время ты не в тренде. Надо подождать совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И тем более странно, понимаешь, по данным ЗАГСа в Москве. Ну, вот как вот, к примеру, ты смотришь, к примеру, да? Ну, вот здесь, значит, Атрахиздил, Харабыл, этого, как называем, Дима. Ну, нельзя.
2: Ну,
3: нельзя.
2: Не вписываешься ты в общую компанию.
3: Да, и что это такое? Курьер Дима спешит. Мы не привыкли к этому.
1: Да.
3: Правда? Давай как-то это сам. Можете второе имя сделать через тире?
1: Давайте подумаем, да.
3: Да.
1: Дмитрий Эммануил.
3: Что, какой Эммануил?
2: Кеша.
3: Как Кеша?
1: Кстати, я вам расскажу сейчас историю. Я пришел в спортзал под именем Игнат. И весь персонал пришел посмотреть, как выглядит человек, которого зовут Игнат.
3: Да, как мы рад, к нам пришел тренироваться Игнат. Мне нравится больше Дмитрий Талибжон. Ну, через тире.
1: Ладно, окей, я подумаю об этом завтра.
3: Не думай, меняй паспорт.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
13: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
5: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
4: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте.

0: вам стоит рискнуть. Осторожность уже ничего не меняет.
1: Тельцы, кто-то неожиданно поддержит вашу затею в нужный момент.
2: Коллеги-близнецы, день принесет приятную суматоху и хорошие новости.
0: Раки, не зацикливайтесь на мелочах, мыслите масштабнее.
1: Львы, вас ждет шанс блеснуть своим талантом перед важными людьми.
2: Девы, сегодня полезно отступить от привычного маршрута, буквально или фигурально.
0: Весы, неожиданное совпадение заставит вас улыбнуться.
1: Скорпионы, секрет вашего успеха сегодня – выдержки и самообладание.
2: Стрельцы, кто-то вдохновится вашим примером, даже если не скажет об этом вслух.
0: Козероги, хороший день для того, чтобы попросить о помощи. Не тяните все в одиночку.
1: Водолеи, вас посетит интересная идея, которая сначала может показаться странной.
2: И рыбы, сегодня стоит обратить внимание на случайные фразы и знаки вокруг.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
0: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Авторском радио.
1: Ну что ж, с одной стороны грустная, с другой стороны, знаете, героическая история. Филиппины. Представили?
2: Да. Да.
1: Хорошо. Так вот, филиппинец сконструировал для раненого попугая квадрокоптер, с помощью которого малыш снова смог полетать.
2: Какая добрая
1: история. Полетаем! Ну и пусть, спасибо за квадрокоптер. Птица, значит, пострадала после нападения кошки и больше не могла подниматься в воздух. Тогда хозяин собрал капсулу для летательного аппарата, куда сажает пернатого. Теперь попугай снова летает во время прогулок и довольно щебечет.
2: Такая хорошая история, ну, правда. Ну, добрый как конец.
1: Хорошо. Вот в Филиппинах это возможно. А вот если где-нибудь в Евросоюзе, говорит, я смастерил тебе квадрокоптер, я лучше пешком. Ну его нафиг, знаете, вот это вот все.
3: Да, слушай, ну знаешь, некоторые попугаи, живя в клетке, не имеют возможности вообще летать, имея даже крылья при этом.
1: Да, да, да, да. А вот у нас вот такой, представляешь?
2: Где?
3: Нет, не представляю.
2: Почему? У нас на русском радио, если бы жил?
1: Жил на русском радио, мы бы это самое, значит, смастерили бы ему, он бы начал бы летать, потом бы контракт заключил, и вот, настоящий попугай.
2: Да. Но это уже другая история будет.
3: Но Филиппины мне нравятся больше немножко, потому что там теплее.
1: Тебе Филиппины нравятся больше, чем у нас здесь дома?
2: Мы не слышали этого.
3: Здесь плюс 10.
1: А что плюс 10?
3: Я люблю там, где плюс 26-28.
1: Боже ж ты мой.
2: И на нашей улице будет праздник морозов.
1: Да, и у нас
3: будет... На третьей Хорошевской будет праздник, а где?
2: И у нас будут Филиппины.
3: Будет ярмарка?
1: У нас будут Филиппины? Филиппины наши?
2: Да.
1: Вы что творите?
3: Ну, Филиппины, цы и филиппинки.
2: Точно, ты все проспал!
1: Я все проспал! Буква П же в середине, да? Главное утреннее политическое шоу страны. Филиппины — наши.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: ощущение, что здесь какие-то слова были пропущены.
1: Да.
0: В конце.
1: Па-па-парам-пам.
2: Да. Ночью над землей.
1: Да, с перцами играй.
0: Срочно ты звони.
1: Да, нам сюда-сюда.
2: Можно выиграть колонку.
0: Ну, не ври.
1: Спасибо, Полин.
0: Ну, ладно.
2: Позвони. 8-495-995-105-7.
1: А, девушка, будь добра, принеси нормальный телефон и уйми свою подругу.
0: Переписываем.
1: Ты мне близкая.
0: Так, все, переписываем, никуда не годится. Давайте. Все нормально, но надо переделать, как говорится.
2: Нормально.
0: 8-495-995-105-7. Звоните, слово на вылет у нас впереди.
1: Давайте.
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование. И партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: погнали, все, размялся, все хорошо. Теперь можно передавать слово, знаете кому? А в нашей игрушечке слово на вылет она звонила Светлана с потрясающей фамилией Ангел.
1: О, Светланочка, здравствуйте.
0: Ангел. Вот, она
2: наконец-то.
3: Доброе утро. У вас чудесная фамилия, действительно.
0: Да. Знаете, где она живет? Где? Вологде.
1: Светочка, скажите, у вас есть навыки оказания первой помощи?
2: Такие начальные.
1: Пригодятся, потому что Антон после этих танцев, может быть, воспользуется вашими услугами.
0: Да. Димка намекает
2: хорошо.
0: Вообще на искусственное дыхание.
2: Нормально.
0: Ну что ж, правила.
1: Итак, Светочка, смотрите, вы сейчас должны будете вернуть на место из известной песни вылетевшее слово. Одно, всего лишь навсего. И все, и получите классную фирменную колонку.
3: Очень все просто на самом деле. Свет, мы за вас болеем. Я уверена на 100%, что вы это слово поймаете.
0: Света?
2: Хорошо, спасибо.
0: Ну, давайте.
1: Ну, еще пока не за что. Итак,
0: ну,
1: Света,
0: да, слушаем.
1: Слушайте кусочек.

0: Как-то незаметно это слово вылетело. Прям да, да. Оп, и все.
1: Но оно все равно вылетело.
2: Обещаю быть с тобой.
1: Да.
2: Что-то такое.
0: Да. Что-то такое. Не, слово «быть» выпало, нет? Вы считаете?
1: Нет.
3: «Быть» оно там было. Было «быть». «Быть».
1: Чуть-чуть подальше.
3: Обещает быть с тобой.
0: Света, давайте второе слово. Второе слово дороже первого.
1: Угу. Первое слово съела корова, да, как мы знаем.
3: Да, да, да. Да.
2: Ну, пускай обещает тогда будет.
0: Обещает. Ага.
1: Ну нет, к сожалению, не получилось в этот раз это слово вам найти.
3: Свет, там слово «открывать».
1: Да, «открывать сердце».
2: Ага.
3: Вот.
1: «Открывать сердце» лишь для тебя.
3: Да.
1: Так,
3: на самом деле, Свет, вас понимаем. Вот я с Мишей когда общался, она тоже обещала быть с тобой.
0: Не сдержала обещание. Понятно, все с тобой. А может быть, потому что ты женат?
3: Не стерпелась, не слюбилась.
0: Светочка, спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Володя, привет.
1: Пока.
4: Слово на вылет на русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое! Наше утро!
2: Антон, да. Ну давай похрусти уже пальчиками.
3: А, я?
4: Ой, не надо, пожалуйста.
2: Мы просто покажем, как это у нас происходит.
4: Ой, не надо.
3: Это не пальчики, на колени, слушайте внимательно.
4: Нет, я убегаю из студии. Пожалуйста, не надо.
3: Я специально для тебя сломал себе руку сейчас. А ты что?
4: Открытый перелом причем.
3: Открытый? Это мое сердце открыто для тебя.
2: Семен Семенович.
3: Антон Владимирович меня зовут. Что с тобой не так?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Катерина.

0: Ивановские пляжи признаны безопасными для отдыха. Они находятся в парках Степанова, имени Революции 1905 года и на Харинке. Для комфорта отдыхающих везде провели противоклещевую обработку и очистили дно водоемов. Также организовано дежурство спасателей. В запрещенных местах поставят аншлаги и будут проводить рейды. Добавим, в прошлом купальном сезоне в Иванове произошло 6 происшествий на воде, 3 человека погибли. РЖД назначит дополнительную ласточку из Иваново в Москву и обратно. Она будет курсировать в длинные выходные с 12 по 14 число. Из столицы отправление в 9.12, из Иваново в 16.20. Добавим также, что к концу года в ивановских ласточках начнут тестировать спутниковый интернет. Доступ к сети обеспечат в любой точке маршрута, в том числе на участках, где мобильный сигнал нестабилен. Спутниковая связь будет использоваться и для контроля поездов на высоких скоростях. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ты проснулся. Привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, мы вас всех поздравляем с последним звонком.
1: Да, эта пора началась.
0: Да.
1: Действительно,
0: последний
1: в школах.
0: Последний звонок, ну, я у порога.
1: Звонят. Я думаю, каждый из нас помнит этот день, когда прозвенел их последний звонок. Я тоже свой, кстати, не забуду никогда. Знаете, что было? Мы, значит, танцевали вальс на торжественной линейке. И у меня были безумно красивые туфли небесно-голубого цвета, и у них были такие атласные ленты, которые завязывались на мои ножки, чтобы они держались. И в самом начале танца я уже тогда поняла, что я не дотанцую в них, это точно, потому что они начали вот прям буквально вот на мне развязываться, потому что ленты, да, такие были, ну, скользкие-то, естественно, потому что атласные. Я начала, да, по туфельке терять.
0: Ага.
1: Вот в одном...
0: Туфельки терять, такое ощущение, что у нее сороконожка. Потеряла... Дамы и господа, Полина Жукова потеряла за вечер более 18 туфель.
1: В общем, к концу вальса я танцевала уже босиком, и мои туфли просто были разбросаны по всей площадке. Одна туфля. Туфля, да, в одной стороне, другая в другой.
2: Чей туфля?
1: Ну, в общем, как-то было так. Это было весело.
0: Раньше 5 утра это перешло все в тверг, понимаешь? Ничего себе, бал здесь какой, ребята!
2: Надо было к кузнецу Вакуле обращаться, чтобы он тебя подковал.
1: Да.
2: Чтобы ничего не потерять. По крайней мере, под тяжестью собственного веса.
1: Ну, к сожалению, последний звонок бывает только один раз в жизни. Поэтому да. Вот.
0: Нет, почему? Если в местах не столь отдаленных, он...
2: Не, бывает три, например, в 4 классе, в 9 и в 11.
0: У тебя так было?
2: Конечно.
1: У меня такого не было.
2: В садике тоже был последний звонок.
1: Ну ладно, хоть
0: прям с третьего класса начал туфельки терять.
2: Давайте лучше у наших слушателей спросим про их последний звонок. Чем он запомнился? Расскажите, пожалуйста, эти трогательные истории. Мы их очень ждем в наших социальных сетях, в комментариях под постом с темой дня.
0: Да, личный номер еще у нас есть. Личный. Мы никого его не рассказываем, кроме 150 миллионов человек.
1: Да, 8-916-003-105-7. Кстати, если у вас есть фотографии с вашего последнего звонка, присылайте.
2: Очень ждем. И я надеюсь, что вы понимаете, что такое мессенджеры.
1: Угу.
0: Да.
2: Если не понимаете, пишите нам в мессенджеры, мы вам расскажем, что это такое.
1: Все работают.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, у нас очень трогательная и прекрасная тема. Сегодня для обсуждения ваш последний звонок в школе. Чем он заполнил...
2: Запомнился. Запомнился. Можно я прочитаю сообщение от Андрея из города Барнаула, который, между прочим, вот пока мы здесь работаем в шоу «Русские перцы», он успел, значит, школу закончить, институт закончить и уже в институте начал преподавать.
3: Ну, то есть неоднократно заполнял звонок, да?
2: Да. Его последний звонок запомнился даже больше выпускного. У них был объединенный класс, и периодически происходили конфликты. Но во время подготовки репетиции последнего звонка мы сплотились как никогда, горели общим делом. Хотелось, чтобы все прошло на максимально высоком уровне. Нам это удалось.
4: Реклама на русском. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Кшуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициенту опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
10: Audi. BMW. Mercedes. Land Rover. Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
11: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
12: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любимая на русском.

хорошо. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Золотой граммофон. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Расскажите про ваш последний звонок. Что там было такого запомнившегося? Вот Владимир говорит, что у них и 9, и 11 класса запомнились тем, что там были одни парни, и ни одной девчонки не было на последнем звонке.
1: Ого.
0: А почему? Потому что это Нижегородский кадетский корпус.
1: Понятно.
0: Имени героя Советского Союза, генерала армии Маргелова Василия Филипповича. Выпуск 2010 года.
1: А что же девчонок не переехал, не привезли на выпускной, чтобы вальс танцевать? Обычно, по-моему, в кадетских училищах танцуют.
2: Нет никакого там, к примеру, на женского педагогического училища.
1: Ну да.
2: Ну, к примеру, вот напротив.
0: Институт благородных девиц.
2: Угу. Да, да. Ну, которые, естественно, с последним звонком. Ну, благородные, конечно, но вот танцевать люблю.
0: Как-то вот надо было парочку заставить вам.
1: Конечно. Максимка нам пишет, что во время исполнения, значит, школьного гимна на последнем звонке их, значит, солист, одноклассник, так переволновался, что перепутал слова, и вместо «Славься, школа, год от года» он громко и торжественно пропел «Славься, сметана, год от года». Я не знаю, почему здесь сметана появилась, но вот так вот переволновался
2: увидел,
1: человек.
2: Ну, уже накрытый стол просто, это нормально. Да. Главное, что не забыл от начала этого гимна. «Наш директор самый лучший на свете, знай, старшеклассники и дети».
1: А ты говоришь, на линейке не был.
2: А-а? А я на линейке, я на транспортере был, вообще вот так.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции «ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
13: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ух ты. От Фунтарки пришло сообщение.
2: Так. Это что?
1: Да, нам пишет Светочка. Она говорит, а я на последнем звонке нарядилась так, как в школу никогда не ходила. Сделала протест. А потом переоделась в пионерку.
3: Молодец.
2: Я представил.
1: Ну, то есть она все выполнила, да, все выполнила условия.
3: Показала все-таки себя.
2: Это были показательные выступления. Показала больше всех.
1: В общем, оделась так, как сама хотела, ну и так, как требовал дресс-код. Не, на самом деле, я считаю, что девочки на последнем звонке, ну, по традиции, все-таки должны надеть вот этот вот фартук, нарядные бантики, ленточку. Ну, это традиция.
2: Ну, а потом уже это самое все.
3: А потом выпускной, ребят, там можно уже.
2: Вот на выпускном вот эти вот все вот костюмчики, да, такие красивые, такие, да, они все равно, вот я однажды ехал после большого мероприятия, вел выпускной, площадь, все дела, и еду, значит, утром в районе 5 утра, и смотрю, что, знаешь, вот, там, вот эти все девчонки идут, да, вот и у большинства из них вот это вот красивое платье такое в кринолинах, оно превратилось, знаешь, вот это вот платье утонувшей колдуньи 8 лет назад, которое, доброе утро, вот это, но им можно, можно.
3: Конечно, можно. Они же во взрослую звонка, жизнь да. уже идут, все,
2: Они идут, пришли уже, прям наступили, прям полностью.
1: Да, пусть знают, что во взрослой жизни платья иногда изнашиваются.
2: Да, да, да. Когда уйдем со школы?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: вот почему до сих пор не изобрели тот компас, который показывал бы не на север, а на место, где лежат никому не нужные деньги,
1: а
0: куда можно
1: это?
0: Прийти и взять.
1: И что там, постоянно встречу в среднем Хорошевского дома 12, что ли, я не понимаю.
2: И пищал бы.
0: Да, вот хочу такой.
1: Я бы держал деньги, а жук его пищал бы, понимаешь? Вот такой в наше время GPS.
0: Аналоговый.
1: Да.
2: Ну а что хотите?
0: Аналогов нет.
1: А люди бы приходили и говорят: а Витя, а где Дима? Говорит, в Химках.
0: Да, в Шереметьево, как всегда. Алло, Зарина. Так, ребята, ну нам тоже хочется сказать алло.
1: Да.
0: Человеку, который все-таки хочет забрать вот эти вот лежащие, никому не принадлежащие пока еще 10 тысяч.
1: Ну даже так и сказали. Алло! Алло, давай деньги забери.
2: Давайте,
1: да?
2: Конечно, вот, да. Звоните скорее в игру против правил 8495-995-105-7.
1: Ждем.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: ОК представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Нелегко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента».
15: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Правила есть, правил нет. Есть, но маленькие. Игра против правил, дорогие друзья, на Русском радио прямо сейчас. Эксклюзивно от русских перцев на 10 тысяч рублей можно просто взять и это потратить разбогатеть. Красиво. Олеся дозвонилась из города Подольск. Будет выигрывать
2: Олеся
1: по-любому.
2: Олеся Подольская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Олечка. Ну, как у вас, делишечки?
3: Чем занимаетесь? Пробежка была, зарядка, полезный завтрак. Что было?
2: Да ничего.
4: Сборы на работу.
3: Сборы на работу. Это, знаете, все закрывает.
1: Это объединяет все, что ты перечислил. И полезный завтрак, и пробежку, и зарядку.
3: Спорт.
1: И зарядку, это USB-C, которая...
2: Ну что, Олесечка, как ваше настроение сегодня?
4: Ну, 3 года я к вам пыталась зазвонить.
1: Вот!
3: Ура! Олеся, поздравляем!
2: Олеся, сорвалась?
1: Не, подожди, я перезвоню, у нас сорвался звонок.
2: Так, давайте, Антон, перезвони сейчас Олесечке.
3: Да, то Олеся реально сейчас
2: там
3: в шоке
2: дня,
3: будет.
2: То, это 3 года звонили.
3: Конечно, нет, мы не можем потерять Олесю, потому что очень хочется с ней поиграть.
2: Надеюсь, с вами все в порядке. Ну, пока Олеся мы дозвонимся до Олеси, я хочу напомнить правила. Всем нашим слушателям, я думаю, Олеся их помнит. Значит, сейчас будет задано 5 каверзных вопросов Антоном. А ваша задача, дорогая наша Олесенька, если мы сейчас до вас дозвонимся, ответить на все эти вопросы неправильно за 20 секунд, но логично. Итак,
3: главное.
2: По-моему, у нас уже есть Олеся на линии.
1: Да, Олеся, да, у нас на линии. Олечка,
3: Олеся. Олесь, что случилось?
2: Алло.
3: Олесь.
2: Ага, алло, еще раз.
4: Алло, да.
1: Олечка, вы что думали, вы от нас избавитесь, что ли? Нет.
2: Так, Олесь, ну что, давайте, правила я озвучил. 20 секунд на первый раунд, отвечайте неправильно, но логично. Готовы? Поехали.
4: Готово.
1: Где спит собака?
4: В скворечнике.
1: Что пьют утром, чтобы взбодриться?
4: Суп.
1: В какие игры мы с вами сейчас играем?
4: Карты.
1: А какой город называют культурной столицей России?
4: Астрахань.
1: Что говорят, когда берут трубку?
2: К сожалению, гонг прозвучал. Пятый вопрос мы не засчитываем, но 4000 рублей, Олесечка, вы получаете.
3: Это супер результат, Олеся. Если вы еще дозванивались на 3 года, хотели с нами поиграть, еще и звонок сорвался, вот все было как будто бы против вас, но все равно получилось.
1: Все за вас. Еще раз так поступите, я в Подольск приеду.
3: Да.
1: Я найду вас. Олеся, я найду тебя. Олеся, я люблю... Ну, да.
2: Олеся, мы вас поздравляем. Это было очень-очень здорово.
3: Олеся!
4: Да, спасибо!
1: Спасибо!
2: До новых встреч! Пока!
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что, Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Участников СВО и их семьи освободили от погашения просроченных кредитов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новые правила распространяются на военнослужащих, заключивших контракт с мая этого года. Долги спишут на сумму до 10 миллионов рублей. До этого долги бойцам списывались 2 года назад. В Госдуме отмечали, что списываются долги, по которым уже точно нечем платить, где есть вступившее в силу решение суда. Президент подписал еще несколько законов в поддержку участников спецоперации. Они смогут получить субсидии на подведение газа к домам и на покупку газового оборудования. Размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей. Также военным продлят сроки аренды и бесплатного пользования земельными участками.

Молотка ушла книга в мягкой обложке, которая в год выпуска стоила меньше $7. Теперешняя дороговизна объясняется в том числе малым тиражом. Первоначальный издатель романа не ожидал большого спроса и напечатал 500 экземпляров в твердом переплете и около 5000 в мягком. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Когда уйдем со школьного двора, спрашивают выпускники сейчас, которые...
1: Под звуки нестареющего сальса.
0: Да-да-да, те люди, которые сейчас стоят на линейке и думают, ну вот, наконец-то взрослая жизнь, наконец-то я смогу сам решать.
2: Сам решу.
0: Да, ну, мам, это большое.
1: Мам, пополни карту, я хочу сам решать.
0: Это самое главное заблуждение выпускников. Ничего вы сами решать не будете.
1: Да, за вас будут решать. Добро пожаловать во взрослую жизнь.
0: Да, ну, а мы в ближайшее время будем решать, какую музыку вы будете слушать.
1: Mm-hmm.
0: Да, мы.
2: Ну,
0: да.
2: Какую тему будете разговаривать?
1: Да, ну, тоже не мы.
0: Да. Это Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов, между
1: прочим.
0: Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
1: Привет!
0: А мы сегодня обсуждаем ваш последний звонок в школе, чем он запомнился, и ждем, конечно же, ваши текстовые и голосовые сообщения в наших соцсетях.
1: Да, постараемся подготовить и зарядить вас к этому ЕГГ.
2: Или ОГОГО.
1: Да, ОГОГО.
2: Или что там
0: ЕГГ, ОГГ, ОГГ.
1: Вот это все вот эти.
0: В общем, все будет обязательно. Пишите, мы очень ждем. Номер для личных сообщений плюс 7 916 003 105 7. Писать можно смски.
1: Да, абонента Димочка.
0: Да, можно мессенджеры, которые, да, они работают.
3: На русском радио.
4: Хочу спасибо тебе сказать.

0: новости.
1: Дима, давай,
2: Ромой последний
1: давай.
2: Звонок. Ой, у нас была традиция такая, что надо было что-то школе оставить.
0: Угу.
2: Кто-то, значит, приносил какие-то новые книги. Да, с подписью. Ну, чтобы на память об выпускниках осталось что-то в школе. А я принес две елочки. Это бабушка моя выкопала у себя. Да, мы посадили эти две елочки. Сейчас, когда я туда приезжаю, одна, к сожалению, не выжила. Но вторая уже растет, очень даже неплохо. Прошло уже больше 20 лет.
3: Уже ель? Посадили. А полноценная?
2: Да, уже ель.
3: Да.
0: То есть ты посадил елку.
2: Да. Теперь
0: хорошо.
2: Все, кто... Да,
3: а
2: все,
3: теперь
2: кто...
3: поставим!
2: Ель. Да, красивая,
3: да.
2: Пышная.
0: То есть, как настоящий мужчина уже, значит, дерево посадил.
3: Да.
0: Осталось дом построить и сына родить.
3: Сына родить. Причем сам, без помощи.
2: За это, говорят, Нобелевские премии там дают.
0: Наверное.
3: Да. Лично Нобель причем.
4: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
15: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
16: Да, а в чем дело?
15: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
17: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
19: Птица счастья была подозрительно синей.
20: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, это все.
4: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневое прибавление!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ваш последний звонок в школе. Чем же он запомнился? Расскажите нам, пожалуйста. Вот написала Айжан, что за пару недель до последнего звонка она неудачно упала с велосипеда. И на последнем звонке стояла в зале, пока весь класс выступал на сцене. Я была единственная девушка в брючном костюме, потому что под брюками была лангетка на всю ногу. Но для общего фото одноклассники на руках меня подняли на сцену и также потом спускали. Вот ну такой вот последний
2: какие
1: звонок.
2: Какие кавалеры, да. Ну какие рыцари, какие молодцы, черт возьми.
3: Ой, слушайте, от Настеньки пришла тоже трогательная история. Говорит, а ко мне на последний звонок приехал мой самый первый любимый мальчик из детства. Они давно переехали далеко, и вот он решил вернуться, сделать мне приятно и побывать у меня на последнем звонке.
1: Вот это сюрприз.
3: Да.
1: Классный.
2: Молодец.
3: Напишите и вы, пожалуйста, о вашем последнем звонке. Что там такого было замечательного, запоминающегося? Мы ждем. Плюс 7-916-003-105-7. Все мессенджеры работают.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Квартира.

0: круглосуточно.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 26 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Любовная любовь.
2: Шикарная песня. Мы говорим сегодня про ваши последние звонки. Какие там были интересные истории? Вот пишите нам, пожалуйста, в мессенджеры. Все работает.
3: Иван вот написал про любовь-то.
4: Да?
3: Да, первый поцелуй у него случился на последнем звонке с девочкой, которую он был влюблен с третьего класса.
2: Обалдеть. А есть продолжение?
4: Иван кулинар прямо.
2: Продолжение. Мы там уже женаты, у нас там двое детей.
4: Типа между ними смузи.
3: Иван, напишите нам, пожалуйста, что у вас. Кстати, у Ивана день рождения 4 июня. Можем поздравить?
4: С наступающим.
3: Смотрите, у них любимая есть, значит, Лизочка.
2: Ты уверен, что это та жена, с которой он поцеловался на последнем звонке? Да сейчас такой скандал дома будет.
4: Проблемы будут.
3: Ничего не понятно. Ладно, Иван, напишите, пожалуйста, да.
2: Вот здесь нам пишет Натали, один парень из нашего класса, так стеснялся ленты выпускник, что спрятал ее под пиджак. На фото он выглядел как шпион, строгий костюм, серьезное лицо. А из-под рукава предательски торчит уголок красной ленты.
3: А я знаю вот тоже такую историю, когда мальчик прятал эту ленточку, потому что там пропустили в типографии букву «С». Пропустили просто, опечатка была.
4: Пояснительную команду, пожалуйста.
3: Ну, слово «выпускник» без буквы «С». «Выпукник» было.
2: «Выпукник».
3: И он стеснялся, как бы.
4: Так это же эксклюзив.
3: Он говорит, я же не выпухник.
4: У него одна такая лента на всю страну.
3: Ну, вот так вот. А Галочка нам написала из Курска. У них на последнем звонке было мероприятие «По секрету всему свету», где было награждение лучших выпускников школы. Это была почти как премия «Оскар». Все волновались, кто же станет лучшей выпускницей года. И ею, конечно же, оказалась я.
2: О, как здорово.
4: Слушай, а мне на самом деле нравится вот бренд «Встреча выпускников». Без буквы «С». Прикольно. Вот. Такие знаменитые гороховые вечеринки.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: В смысле это и хорошо. Вот, например, вот история почтальона Печкина здесь к нам прилетела. Мне кажется, человек только счастлив, что больше он не будет повторять этот опыт. Смотрите, в первом классе на линейке 1 сентября он нюхал букет с цветами. В итоге в глаз укусила оса.
1: Ой-ой-ой.
0: На последнем звонке в 11 классе держал подарок первоклассникам. В итоге из пакета вылезла оса и укусила за пальцы.
2: Это
0: вот такой ритуал начала и окончания школы.
1: Короче, учеба это не ваша, я так понимаю.
2: Ну, это, слушай, это
1: травма опасна.
2: Это знак,
0: да.
2: Это знак, понимаешь? А в следующий раз что будет? Два шмеля его побьют.
1: Да.
0: Вот такая вот история случилась.
2: Слушайте, я так понимаю, что мед вам предлагать бесполезно.
1: Да.
2: Да? Вот на пасеку вас не звать, я так понимаю.
0: Почтальон,
2: да?
0: Ну, Печкин все-таки.
2: Да, пробежаться бы по лугу не надо.
1: Но у вас хотя бы тепло было, раз там осы летали. А вот у Катеньки, например, из Сахалина, она с севера Сахалина, говорит, последний звонок запомнился холодом. Это был 2020 год, нам разрешили на улице провести последний звонок, а мы с севера задубели.
0: Ой, да, хотелось бы нарядиться,
1: кстати, в Москве
0: покороче.
1: Тоже сегодня холодно, поэтому, наверное, лучше в спортзале отмечать,
2: да,
1: последний звонок.
2: И юбочки подлиннее, конечно.
1: Да, ну можно и шубу, кстати.
2: Ну, я чисто из целомудрия, не из погоды.
1: А, нет, ну на самом деле давайте утеплять, потому что сегодня реально прохладно.
0: Хорошо, да. Дим, спасибо.
1: Поняли?
2: Юбочки подлиннее, да. И утепляться.
1: Давайте, да. Берегите себя, у вас еще ЕГЭ впереди.
3: Угу. Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
14: Почему я не занимаюсь спортом? Видите ли, до завтрака трудно, а после завтрака вредно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы, дорогие друзья.
2: Последний звонок, я у порога.
3: Экзамены кончатся скоро.
4: Ой, как давно это было, ребят.
3: Школа, я скучаю.
1: Да.
3: Я скучаю.
4: Вернулись бы обратно в последний звонок?
1: Нет.
5: На один денек. Я бы вернулся в школу на один денек.
4: На последний звонок только, я говорю.
1: Блин, у меня ни выпускного, ни последнего звонка не было.
4: Ну, тем более.
1: Я сходил бы, там такой стол.
5: А надо было вести себя нормально, Антон.
1: А я и вел в других школах.
5: Вот именно. Ну, ладно. В этой студии уже появляется Дмитрий Оленин.
1: Да, здравствуйте. Дзинь-дзинь.
4: Ну, расскажи, чем тебе запомнился последний звонок?
1: Ну, у нас последний звонок был какой-то официальный. То есть это был не праздник, это нас всех собрали в актовом зале. А какие-то группы людей из параллельных классов подготовили какие-то грустные песни. Ага. Я помню, тогда была песня Анжелики Варум «Городок», очень популярная. Вот это «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в школу нам», вот, то есть переделанный текст. Я сижу и так про себя думаю, нет, мне не хочется. Я думаю, что 90% людей в зале так думали.
5: Ну, а сейчас?
1: Нет, конечно.
5: Не хочешь вернуться в школу?
6: Уже все, уже привет.
1: Я в школьные годы. Нет, ну я бы на математику бы походил, на информатику бы походил. Не, ну нет, конечно, не хочу.
6: Математичка нравилась, да?
1: Нет, предмет нравился.
5: Ну, подожди, а столовая школьная, где вот эти вот булочки с котлеткой?
6: Рулетики, вот эти вот, пицца из всего того, что осталось.
1: У меня это было всю жизнь. У меня мама работала заведующей в школьной столовой, правда, в другой школе.
6: Да ты
1: у меня
6: мажор.
1: Булочек этих было.
4: И поэтому ты вырос такой сладкой булочкой.
6: Ничего себе, булочки с изюмом.
1: Ребят, что касается последнего звонка.
6: Да.
1: Это у меня со мной вчера история произошла. Подхожу я к магазину у себя рядом с домом. И, ну, помните, да, что в Москве последний звонок был в пятницу.
6: Да.
1: То есть пятница была наполнена девушками в этих свадебных платьях, эти ленты выпускник, там, так далее. И вот вчера вечером в магазине встречаю девушку с лентой выпускница в этом платье.
5: До сих пор.
1: И видно, что она в пятницу его надела.
4: Да,
6: нормально.
1: Вот это вот последний звонок. Вот это я понимаю.
6: У нее еще месяц в башке звенеть будет. Я честно говорю.
4: Так, и надо прийти срочно в себя, потому что ЕГЭ, экзамены, милая моя, напиши, если тебе нужна помощь.
6: Это такой прям...
1: Там у всех было, знаешь, у взрослых такие, ребенок, ты потерялась, что ли? Я потеряла то место, где потерялась.
6: А я-то думаю, что Жукова пришла в школьной форме-то сегодня. Сейчас, значит, Дим Морозов возьмет ее на плечо. Я дам колокольчик, он будет вокруг здания русской медиагруппы бегать. Естественно, что у нас тоже последний звонок.
4: Да.
6: Вот, Алина оставляем здесь, готовится к ЕГЭ. Вот, значит, Дим Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Мы пошли репетиторствовать.
5: Пока!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы, 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Мам, я сегодня был в космосе, строил вигвам и искал портал в другой мир.
6: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
5: Новая школа – 26-16-16.
7: Соберите коллег.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Вообще, когда ты идешь в такой одежде, оверсайз, можно же квартиру не снимать в Москве. Ты можешь жить прямо там, в этом худи.
4: Конечно, да. У тебя в худи холодильник, в худи телевизор, в худи диван. Все хорошо.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
2: Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит проект закона об ужесточении наказания за правонарушения, совершенные россиянами за рубежом. Среди предлагаемых мер – арест имущества релокантов. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой слова и призывы к санкциям. Поправки разработал Госсовет Татарстана, их внесли в Госдуму еще осенью 2024 года. Правительство планирует заменить старые сухогрузы, контейнеровозы и танкеры старше 40 лет. На смену им должны прийти около 500 новых судов класса «Река-море». Изначально проект хотели профинансировать из бюджета, теперь бюджетному источнику предложена альтернатива, пишет издание «Коммерсант». Решено собрать средства за счет дополнительного платежа для судовладельцев. Речь идет о надбавке к тарифу на освидетельствование кораблей и к портовому сбору. Другим новостям, мошенники все чаще воруют данные россиян через зараженные приложения. Это могут быть поддельные игры, стриминговые платформы, сервисы доставки еды и доски IT-объявлений. При этом злоумышленники часто торопят жертву, призывая срочно установить приложение, иначе доступ закроется, пишет российская газета. Специалисты советуют не поддаваться панике, а спокойно рассмотреть внешний вид предлагаемого сервиса и изучить, какие разрешения запрашивает программа. Если, например, игра требует доступ к СМС, это стопроцентный красный флаг. В завершение о спорте. В Париже набирает обороты второй в сезоне теннисный турнир серии.

вот позитив как раз движ и дает нам тот самый энергию, счастье, удовольствие. Попробуйте как-нибудь, и до рассвета спокойно доживете, даже не будете знать, откуда у вас такая бодрость вдруг взялась. А мы скажем, откуда. От позитива все и берется. Давайте, переходите на нашу позитивную сторону.

Спасибо нашим позитивным русским перцам. Прекрасное начало этого 26 майского дня. Все хорошо, позитивчиком зарядились. И давайте устроим рабочий движ. Но те, кто в отпуске, у вас будет отпускной движ. Но главное, что все мы вместе здесь.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
4: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных.
7: Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
10: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Вообще,
3: знаете, я вчера,
2: лицо.
3: Короче, так...

0: Ну, на этой неделе все школьники, конечно же, выпускники говорят всем «Goodbye, школа! Здравствуй, нового я!» Ой, а студенчество — это самая прекрасная пора в жизни. Любой бывший студент вам об этом скажет. Ну, там есть два неприятных момента. Знаете, там в июне и в январе, ну, там сессия называется. Ну, это всего там две недельки там, и все остальное время это прекрасно. Так, всем самым... Особенный привет от Артура Пирожкова. Впереди мод, Жанна Фриски и много любимого на русском для вас.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый»

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: 10:25 в Москве, МОД на русском радио. Песня называется «Намек на нас». Что, на что я могу сейчас намекнуть? На ваше хорошее настроение. Да, я надеюсь, оно у вас такое. На вашу работоспособность. Но многие из вас сейчас на работе и действительно работают. Не делают вид, что работают, а работают. Но многие уже, на самом деле, даже во вторник начинают задумываться о пятнице. Ну, потому что это последние такие, знаете, уже весенние выходные. Все, мы уже переходим в лето-лето, так сказать. Я надеюсь, что на лето у вас тоже очень-очень много планов и путешествий.

Владимир Пресняков на русском радио. «Учусь любить» называется эта песня. Кстати, очень с таким глубоким, философским, прекрасным, красивым смыслом. Вслушайтесь как-нибудь ее слова, и, может быть, действительно, либо вы у кого-то там поучитесь любить, а может быть, вы станете учителем о любви. Будете показывать на своем примере, на вашем примере вашей большой, дружной, многодетной семьи, как действительно нужно любить. А это целое искусство. Я желаю вам овладеть им. Ну вот, кстати, еще одна песня про любовь. Астудио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2 1 2 0 7 1 9 0 0 1 9 0 8. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 1 1 2 1 9 0 2 0 0 0 8 7 9. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Сроки горят и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Птица счастья была подозрительно синей. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

звуки грядок, вот эта песня будет у вас крутиться в голове. Нет, не уступим даже метра этим сорнякам. Готовимся, готовимся, но помните, что что-то проще купить. Ну, допустим, кабачки, картошку. Ведь гораздо проще для своего организма приобрести это где-нибудь в магазине или на рынке, чем вот это все лето стоять, как говорится, наклонившись к земле. Берегите себя и берегите свое личное время.

0: тишины. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
8: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
9: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
4: Да.
3: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
4: Да.
3: Картина по номерам не закончена.
4: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти, он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона, разрешающий гражданам регистрироваться в апартаментах. Инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В ведомстве заявили, что компании должны передавать такие данные после получения соответствующего уведомления. По словам представителей РКН, это необходимо для противодействия компьютерным атакам. Газета «Известия» в свою очередь пишет, что данные также позволяют определить, работает ли у пользователя VPN. Выполнение требований для операторов сопряжено с дополнительными издержками. Они вынуждены приобретать дорогостоящее оборудование для передачи IP-адресов. В России на фоне ужесточения законодательства начали сокращаться продажи и производство энергетических напитков. Их реализация по сравнению с началом прошлого года снизилась на 7%, а выпуск на 15%. Как пишет газета «Коммерсант», это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. С марта прошлого года в стране запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Кроме этого, энергетические напитки попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки. Ну и последнее. Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию. До этого проводили лишь локальные консервационные мероприятия, в частности, укрепление красочного слоя. Однако состояние картины ухудшается, рассказали в Русском музее в Петербурге, где хранится полотно. «Девятый вал» — одно из самых знаменитых произведений российского художника-мариниста. Айвазовский написал картину в середине 19 века, в 1850 году. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

выпускники, вам сил, пережить эти все ЕГЭ и так далее, и все-таки потом тоже вместе с детьми отправиться на прекрасные каникулы. Мы отправляемся в путешествие по музыкальному эфиру Русского радио этого часа, и этот час «Открывай, Митя Фомин».

0: Реклама на русском.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: ОБ

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
3: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
4: Да, а в чем дело?
3: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
2: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Соберите кайф.

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Конечно же, во-первых, как бы сейчас у Орлов будет митинг, потому что перевести Орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел разоритель на три сим-карты
3: сразу? А если наш Орлов затесался туда?
2: Наш Орлов сразу затесался, да, действительно.
3: Из роуминга у него тут, видишь.
4: А у Орлова тоже, кстати, сим-карта вставлена.
2: Да?
4: Да, он выходит на связь.
2: Слушай, ну у него нано-сим. Он же...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Все будет хорошо.

0: встретимся.
1: Да, эти слова «мы еще встретимся» звучат практически в каждой школе, когда учителя говорят: «ну вы же нас не забываете, вот вы сейчас станете взрослые, разлетитесь по всей стране, а то по всему миру, но приезжайте, вы помните, что первая суббота февраля – это вечер встречи выпускников», и дети говорят: «да, конечно, да, мы будем приезжать, мы вас не бросим, будем помнить всю жизнь». Но проходят годы, единицы лишь приезжают действительно проведать, навестить тех людей, которые 10 лет желали вам счастья, знаний и лучшей жизни.

полет в ближайшее время, посещать аэропорт, вот эти все досмотры, и много-много людей суетных вокруг. Знаете, по моим ощущениям, мой лайфхак, возьмите наушники с собой, включите русское радио и идите, как будто вас там не существует, как будто вы все смотрите в каком-нибудь там сериале за стеклом. Вот такое будет ощущение, когда вы отстранитесь от звука аэропорта и настроитесь на приятную любимую музыку и любимые песни. Действительно, проходит все спокойнее и легче. Долго.

0: москвичам нужно танцевать всю эту неделю. Ну, потому что холодно. У нас дымоверсия лета закончилась. И все, теперь опять у нас как будто осень на дворе. Ну, ночью плюс 7, понимаете? Утром встаешь, выходишь из подъезда, а там дубачок такой. Но вот такая музыка, она заряжает. Потанцуешь в 3 минутки, все. Прям уже жарко становится. Так, что у нас будет в ближайшее время? Подо что потанцуем? Николай Басков, как всегда, зажигает с хорошим настроением. Ханна, Дима, Билан, все чуть позже. А добро для вас прямо сейчас.
1: Это будет наш с тобой секрет.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: недели. Номер третий. Номер второй. Номер первый. Туманы белые, белые. Сердце мое смело. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба русского радио. 579-77-99. Код 499.

0: Так, кому тут нужно обнуриться, как говорится? В Москве не нужно целый день дожди, в Москве всю неделю дожди. Такие, значит, холодные, такие, контрастный душ такой практически. Хана на русском радио, спасибо тебе за эту песню. Далее, любимая.
1: Любимая на русском.
0: Кто это у нас на первом месте в золотом граммофоне? А это... Ох, Николай Басков. Его заводная песня «Туман». Мне кажется, песня для любого праздника. Для свадьбы, дня рождения. Просто дружеских посиделок. Вовремя ее включаешь, и все из-за стола перемещаются на

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
2: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
1: Новая школа. 26-16-16.
3: Выгодно?
1: Да.
3: Где?
1: В высшей лиге.
3: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области еще две дорожно-строительные фирмы включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Так, компания «Дормострой» сорвала ремонт дороги Решма-Зубнина в Кинешемском районе. Дорожный департамент в одностороннем порядке расторг контракт, но подрядчик отказался вернуть деньги в бюджет. Ведомство обратилось в суд. После возврата средств состоится конкурс для определения новой подрядной организации. Всего с начала года в Ивановской области в реестр недобросовестных внесли 9 подрядчиков. В агропромышленном комплексе Ивановской области 20 хозяйств используют системы автопилотирования техники. Как сообщили в правительстве, такая аппаратура установлена более чем на 50 сельхозмашинах. По словам специалистов, сельское хозяйство – очень высокотехнологичная отрасль. Цифровые технологии делают работу проще. Использование беспилотников и автопилотов помогает повысить эффективность и снизить затраты. В Иванове прошел субботник на соборах. Его участники очищали берега Уводи на участке от Самойловского до Соковского мостов. Пока один волонтер управлял сапом, второй собирал мусором. В этом году в эко-сапе участвовало 20 человек. За один день им удалось собрать 15 мешков с бутылками, банками и пакетами общим весом почти 200 килограммов. С северной железной дороги в сторону курорта Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

А ведь где-то кто-то сейчас выше облаков летит. Летит, возможно, к вам, потому что сейчас уже конец мая, и все лето — это такая пора, когда вы встречаетесь с родственниками, с родными, близкими, знакомыми, которые живут далеко от вас, но на каникулы летние или на время отпуска прилетают к вам, или вы к ним, и эти моменты встречи такие радостные. И представляете, больше 3 месяцев таких встреч впереди.

Привет, привет всем. А вот вы какие люди, которые любят принимать у себя гостей или которые сами любят в гости ездить? Ну, знаешь, когда поехал в гости, не надо же потом мыть посуду, все стирать, все за тебя сделают. Но я вот человек гостеприимный. Я люблю, когда ко мне приезжает гость, когда полный дом гостей.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман». «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
9: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
10: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
4: А я все помню, помню, как тебя любил.
3: Русское радио.
5: Летели, недели и года. Летели, неведомо куда.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Вот оно какое!
6: Наше утро!
7: Русские перцы!
8: 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
9: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневое прибавление!
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

это школа своим ученикам так поет. Ты для меня останешься. Еще на 2 недели практику отрабатывать. Хотя есть сейчас такое, нет? Нас так заставляли. Вроде бы каникулы, а ты ходишь в школу, моешь там все, красишь. Ну, тебе потом, конечно, спасибо за это говорят, но тем не менее. Хотя, с другой стороны, еще 2 недели вместе со своими одноклассниками. Всем привет, группа «Не пара» появляется в эфире Русского радио. Сейчас впереди «Серебро» и «Джонни». Просто...

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
9: Угадайте город по описанию
10: и выиграйте приз для автопутешествия.
11: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
12: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, так себе любовное признание. И даже под дулом пистолета я найду тебя. Это, скорее всего, угроза. Я найду тебя, где бы то ни скрывалось. Вот таких вот слов я желаю вам никогда не слышать в свой адрес. А вот наоборот, я найду тебя, чтобы сделать тебе предложение. Это да. И, может быть, даже в самое ближайшее время, пожалуйста, может быть, вам кто-то на колено, перед вами на колено встанет, покажет дорогущее кольцо с огромным бриллиантом и скажет: ну что, ты согласна? Ну, у вас, конечно же, ответ уже, девчонки, да? Готов. Ну, вы сразу там присоединяйте. А, помимо предложения, еще хочу, значит, вот это, ну и за четыре моря, естественно.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ир, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому это что сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Mm-hmm. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана? Горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места.

0: Пицца для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победители ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: ОКО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
8: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Не то чтобы Москва слезам не верит. Москва сейчас рыдает просто навзрыд. Он такой дождь у нас идет сейчас. Всю неделю будут дожди, но ничего страшного. Ведь можно по-другому к этому относиться. Москва не плачет, а Москва умывается, прихорашивается перед гостями, которые вот-вот, уже буквально через неделю, как наступит лето, приедут в столицу.
1: Весна.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
6: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня проект закона о запрете депортации иностранцев-контрактников. Документ запретит высылать по требованию третьих стран иностранных граждан, проходящих военную службу в российской армии. Кроме этого, таким лицам будет запрещено отказывать в выдаче или аннулировании вида на жительство и разрешения на въезд. В Совете Федерации призвали повысить зарплату сельским почтальонам. Глава Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко назвала недопустимыми оклады ниже прожиточного минимума. Поводом стала дискуссия на Всероссийском форуме тружеников села, где почтальон из Новосибирской области рассказал о зарплатах в 5-6 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула значение почтовой инфраструктуры для села. По словам спикера Совета Федерации, отсутствие базовых социальных сервисов, включая почту, влияет на устойчивость и развитие населенных пунктов. МВД предупредила об опасности скачивания бесплатных VPN-сервисов. Такие приложения могут распространяться мошенниками для установки вредоносных программ. После их установки злоумышленники получают доступ к СМС и данным банковских приложений. В МВД рекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, что, впрочем, тоже не дает гарантии безопасности, отметили в ведомстве. Ну и последнее. Стало известно, сколько времени уходит у россиян на поиски подходящего варианта при покупке недвижимости – от 2 недель до 2 месяцев. По словам риэлторов, покупатель в начале поиска активно мониторит рынок и проводит на специализированных платформах в среднем по 1,5-2 часа в день. Затем это время сокращается до 30 минут. Основными ресурсами остаются крупные площадки, но в ход идут и менее крупные агрегаторы, новые поисковые инструменты и другие источники информации. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий.
0: Новости. Новости на русском.

поддерживаю тех, кому уже лень работать. Знаете, бывает такое состояние, когда ничего не хочу, и работать не хочу, и не знаю, что хочу. Вот если вы сейчас в таком состоянии пребываете, я дарю вам бодрость. Заряжайтесь, заряжайтесь от меня, потому что здесь много позитивного на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
9: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
10: Да, а в чем дело?
9: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
11: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мам, я сегодня был в космосе, строил вигвам и искал портал в другой мир.
13: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
14: Новая школа 26 16 16. Соберите

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

вам эти выходные посадить или в прошлые посадили. Вот пусть вам урожай такие песни поет. Теперь твоя, я говорю, грядка. Вот все, уродилась красивой, богатой. Вот пусть так и будет. Ну и цветочков, цветочков побольше. Помните, что сейчас новый тренд. Сейчас дача не для того, чтобы там картошку посадить, да, и потом осенью выкопать. Сейчас дача для того, чтобы приехать туда отдыхать. Цветочки посмотреть, там шашлычок пожарить, в баньку сходить. А вот эти вот картошки и все, это все уже из магазина. Будьте современны!

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Кварц.

0: круглосуточно.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Просто из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой. Это называется «Стол заказов». Будем передавать приветы из ваших городов на весь мир. Меня зовут Дмитрий Оленин, координаты московского «Стола заказов» расскажу сразу после выпуска новостей.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-443-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Об этом президент заявил во время рабочей встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. В середине апреля правительство одобрило и внесло в Госдуму проект закона о сроках давности при оспаривании сделок приватизации. К таким делам будут применять общие сроки давности 3 года с момента выявления нарушений. Малые и средние предприятия способствуют экономическому росту Москвы, пополняют городской бюджет и дают работу миллионам москвичей. Об этом сегодня, в День российского предпринимательства, сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном блоге в мессенджере «Макс». Сейчас в столице зарегистрировано около 1 000 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают более 40% рабочих мест, а город, в свою очередь, предоставляет им всесторонние меры поддержки. Воспользоваться ими может бизнес из приоритетных отраслей экономики, в их числе производство, информационные и высокие технологии, а также экспорт. В правительстве не исключили введение в России обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Такую возможность изучает Министерство финансов. Речь идет не обо всей недвижимости, а о частных домах, которые находятся в зоне повышенного риска. В ведомстве отметили, что обсуждение этой меры идет уже давно. Ну и последнее. 70% россиян перестали вестись на уловки мошенников. Это показало исследование, проведенное специализированной платформой. По данным сервиса, если 5 лет назад 2/3 клиентов обращались за помощью уже после того, как у них украли деньги, то теперь пропорция зеркально изменилась. Пользователи действуют на опережение, сообщают о новой подозрительной схеме, чтобы защитить других. В черном списке платформы уже больше 60 тысяч подозрительных контактов. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Стол заказов русского радио начинает свою работу. Привет всем и каждому. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших приветов, поздравлений, ваших теплых слов друг другу для поднятия настроения, где бы вы ни находились. Наши все мессенджеры работают. Вот как вы привыкли отправлять нам сообщения, так и отправляйте. Везде залезу, посмотрю, найду, увижу, передам. Главное, не забудьте подписаться. Ну и, конечно же, в наше сообщество ВКонтакте тоже загляну и оттуда возьму несколько ваших посланий. Жду, присылайте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот кто кому поднимает настроение. Аня Морозова передает привет брату Александру Морозову, который сейчас служит в армии в Вязьме. Очень любим и ждем. Привет передайте, пожалуйста, в этот солнечный день. Вот где даже он солнечный. Так, большому привет любимому руководителю Чубарова Виктории из Слюдяной фабрики. Все у нас будет хорошо. Совсем справимся. А где? Где вы? Где? Где солнце? Русское радио в Петербург. Привет самой прекрасной девочке Ирине. Ириш, ты самая светлая и самая красивая девочка во всей вселенной. Я очень рад, что мы с тобой нашли друг друга. Хорошего тебе окончания рабочего дня. И не забывай, что ты мой воздух. Люблю тебя. От Славика из Польши. Огромный привет Протопопову Александру из семьи Прокопец от Виктории. Это сообщение. Русское радио. Хочу поздравить Олесю Зимакову с днем рождения. Желаю.
0: Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
7: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир» – канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
8: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
9: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
10: Новая школа 26-16-16.
11: Соберите коллекцию.

0: sirsbs.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное Вау. Утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жук, Вадим Морозов.
2: Доброе утро. Главное хорошо про города. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
2: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые к нам сюда прилетают на русское радио, вот они. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мой привет. Передайте, пожалуйста, мой привет моему самому любимому человеку мечты. Зовут его Сергей Николаевич. Это от Оксаны Петровны. Вам тут смайлики с поцелуйчиками. Жду вечера, дорогой. Привет из Иркутска. Поздравляю своего сынулю Артема с окончанием 9 класса, пишет мама Оля. Сыночек, теперь удачной сдачи экзаменов. Я в тебя верю, люблю, целую, мама. Привет, русское радио. Передайте, пожалуйста, для моей подруги Миры поздравления с последним звонком. Желаю ей не отчаиваться, пускай ей выздоравливать. Твои любимые друзья ждут тебя. Привет, русское радио. Передайте, пожалуйста, моей подруге Вике. Мы сейчас на работе. Это поселок Шишовка и Поваровка. Также для всех ребят поздравления от Светланы с последним звонком. Самого замечательного человека, Светикову Светлану, поздравляем с днем рождения. Желаем ей всего самого наилучшего, главное, здоровья во всех его проявлениях и душевного комфорта. Всем мирного неба на века. Привет моей любимой жене Али, сынишкам Павлу, Михаилу и Володе в Москву, маме Нине, сестре Елене, Инзату и Вадиму в Тюмень, и Наталье Александровне во Всеволожск и Ольге в Петербург, а дежурящего Олега из Москвы.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня в нашей семье праздник, пишет нам Татьяна. Для нашей дочки Екатерины прозвенел последний звонок. Вся наша семья, включая бабушек, поздравляет Катюшу с этим замечательным событием. От всей души желаем ей исполнения желаний, удачной сдачи ЕГЭ, серебряной медали и поступить в выбранный вуз. Татьяна, Олег из Королева и бабушка из Калуги, и бабушки из Калуги поздравляют. Анастасия пишет нам, поздравляя свою доченьку Евгению с окончанием 11 класса. Начинается новый этап в жизни. Желаю легкого пути в будущем и всем выпускникам легкой дороги. Анастасия Александровна из Воронежа. Александр пишет нам, поздравляю Гудкова Владимира из Егорьевска с днем рождения. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Коллектив ГМ Технологи поздравляет. Из Чебоксар, русское радио, привет вам огромнейший. Меня зовут Маша, передаю привет своей тете Тане. Мы едем в деревню. Всем желаю хорошего настроения. Валерия передает привет и благодарность куратору Горбовой Ирине Александровне. Она выпускает будущих МЧСников. Поздравляем с последним звонком. Вы лучшие. От родителей и детей ЧС-41, город Майкоп. Евгения прислала нам сообщение моей семье Самарцевых из поселка Новоказачий. Поздравления, да ему любимому папочке с юбилеем. 70 лет отмечает нас. Всей семьей шлем поздравления. Им еще поздравления для нашей доченьки, осетской Риши, с получением паспорта. 17 мая ей исполнилось 14 лет, а сегодня она получила этот важный документ. Еще поздравляем своих дочерей Иришу, Машу и Дашу с наступающими каникулами. Пусть лето пройдет на ура!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот Алена нам откуда-то из Британии прислала. Вот как мне перестать улыбаться, когда слышу Губина? Ну, я понимаю, да, он у всех вызывает теплые воспоминания и хорошее настроение. Привет вам. Моим детям Данилу и Алине с окончанием учебного года. Привет, впереди целое лето. Пусть хорошо отдохнут. Очень их с папой любим и гордимся. Они у нас, кстати, отличники. Русское радио, передаю привет семье Самарцевых из поселка Новоказачий. Дальше у меня есть сообщение с поздравлением с праздником. У нас в семье праздник, пишут нам, для нашей дочки Екатерины прозвенел последний звонок. И мы ее, конечно же, поздравляем. Пусть у нее все будет хорошо. Передаю привет своим подругам Любе, Галине, Светлане. Очень сильно ценю нашу дружбу. Пусть все будет хорошо. Я вас люблю, девочки мои, написала Светлана. Поздравляем Гудкова Владимира из Егорьевска с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего самого наилучшего. Весь коллектив поздравляет. Русское радио, поздравьте с днем ангела Александра. Здоровья, благополучия, всех благ. Я тебя очень люблю, написала Наталья. Давайте еще несколько сообщений, вот только что к нам прилетевшие. Анастасия пишет: очень скучаю по тебе, Елена Черепанина. Черепнина. Хватит уже работать. Удели мне немного времени, пожалуйста. От Артемовой Анастасии Александровны из Воронежа это сообщение. Русское радио. Меня зовут Евгения. Я шлю всем привет, тем, кто меня знает. И от Евгения Павлова. Привет моей любимой подруге из Новомихайловска Капитуловой Натальи. Я тебя, кстати, очень сильно люблю и скучаю по тебе.

0: Естественно, иногда ищу тебя, иногда я жду тебя, иногда я жру тебя, иногда хочу уже давно. А мы сейчас у Ивана Соловьева и спросим, а у тебя, как у прекрасного повара, а какой любимый деликатес, который ты иногда позволяешь себе съесть?
1: Какой интересный вопрос поставил Дмитрий.
0: Отвечу на него через 4 часа, да?
1: Слушай, ну, наверное, я, не знаю. Я такой человек, который любит обычно классическую еду.
0: Ну вот, ну классическую понятно. Вот что ты, допустим, ну ничего. Вот, ты не будешь это есть постоянно, а вот что есть такое, вот, ну, там два раза в год?
1: А, для удовольствия? Ну, смотри, ну, наверное, хамончик испанский.
0: Хамончик
1: испанский, да. Наверное, вот, и сыр какой-нибудь такой, ну, такой, знаешь, с плесенью такой, прям вот совсем-совсем такой, с запашком интересным.
0: Ну, вот, смотри, ты вот дачу свою прекрасную, замечательную, когда на зиму закрываешь, ты оставляешь там кусочек сыра.
1: А вот... Потом к весне будет с плесенью, да?
0: А к весне, и у тебя деликатес.
1: Гурман, да-да.
0: Так, ну ладно, давай уже насущно, потому что наш слушатель знает, что в 16.30 сегодня в том числе обязательно будет от тебя какой-то рецепт.
1: Очень будет классический рецепт, то, что мы с вами любим, мясо с картошечкой. Но! Это будет на мангале, на шампурике, такая гармошка. Ну, в общем, я все расскажу. Картошечка, грудинка, такая гармошка собирается.
0: Они что, у них одно время приготовления получается?
1: А вот я там есть свои секреты и нюансы, о которых я расскажу в 16.30. И тогда все будет идеально.
0: Значит так, девчонки и мальчишки, на работе в 16.30 вы назначаете себе кофе-брейк. Идете на кухню, включаете русское радио и узнаете этот рецепт. Не пропустите сегодня в 16.30. Иван Соловьев остается вместе с вами, а я, Дмитрий Оленин, прощаюсь до завтра. Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Когда заберу тебя в очистом, и мои глаза гасом блестят.
4: Всем привет. Я Дима Билан.
5: И я Анна Асти.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids – на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590

0: Европу.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
4: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
5: Тучи – это недовольные жизнью облака.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове – 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов. Речь идет о россиянах, переехавших за границу и совершающих правонарушения, направленные против интересов страны. Это в том числе дискредитация армии и призывы к санкциям. Согласно документу, под арест будет попадать любое имущество релокантов-нарушителей, включая деньги на банковских счетах. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Роскомнадзор заявил, что не собирает IP-адреса пользователей операторов связи. Появившуюся в СМИ информацию на этот счет в ведомстве назвали недостоверной. Телеком-компании предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются оборудованию, а не конкретным пользователям, уточнили в РКН. Ранее газета «Известия» написала, что Роскомнадзор оштрафовал почти 100 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Конституционный суд ограничил размер компенсации за несостоявшийся ремонт по ОСАГО. Суд признал неконституционной практику, при которой компании-страховщики отвечали за несостоявшийся ремонт машины суммами свыше 400 тысяч рублей. Поводом для вынесения постановления стала жалоба страховой компании, с которой клиент через суд взыскал компенсацию за несделанный ремонт машины сверхпредельной страховой суммы в 400 тысяч. Ну и последнее. В российских школах сегодня пройдут последние звонки. Они прозвенят для 660 тысяч выпускников. Столько россиян в этом году оканчивают учебные заведения, рассказали в Министерстве просвещения. Ранее ведомство синхронизировало окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам, и установило единый день праздника. После последнего звонка вчерашние 11-классники начнут готовиться к экзаменам, первый из которых пройдет 1 июня. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

всех выпускников, для кого сегодня прозвенел последний звонок, а во-вторых, по поводу «не сможешь забыть», вспоминал свой последний звонок, который был аж в 99-м году. Да, вспоминал и помню, все помню до мелочей. И плакали, стояли, и цветы учителям дарили. Да даже сегодня, когда я смотрел сюжет вообще не про свой последний звонок, тоже такая скупая слеза какая-то эмоциональная навернулась на глазах. В общем, ребятки, удачи вам, в добрый путь, у вас все получится, мы в вас верим. Вы слушаете Русское радио, привет всем, привет и вам привет, и вот вам, что сейчас немножечко заскучали на работе, тоже большой привет. Музыка, музыка на русском все исправит. Сергей Лазарев и Мота в ближайшее время здесь с нами, меня зовут Иван Соловьев, машу рукой всем. Я не

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
9: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
10: Да, а в чем дело?
9: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
11: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер»

0: 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: Вот оно какое! Наше утро!
1: Наша слушательница пишет, она всегда хотела стать судьей. Сначала адвокатом, потом судьей. Не просто там в каком-то районном суде, знаете, который там расследует кражу кур, а именно главным хотела справедливость установить.
2: Кражу кур.
3: Это

Вот правильно, берите пример Сергея Лазарева, откиньте сейчас на спинку своего стула рабочего и скажите так вальяжно: ой, все, перерыв, пусть весь мир подождет, ничего не случится. Потом потихонечку встаньте, пройдитесь до кухни или до того места, где у вас чайничек стоит или кофемашина, сделайте себе чашку ароматного напитка, достаньте шоколадку, пряник, кусок торта, да что угодно, и пусть действительно весь мир подождет. Себя надо любить, да, ребятки, себя надо жалеть, и уж тем более себя надо беречь. Меня зовут Иван Соловьев, Аиста Фэмили продолжит наш эфир. Скоро появятся Бахти и Туркен и Дмитрий Колдун. Наслаждайтесь.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
11: Угадайте город по описанию
12: и выиграйте приз для автопутешествия.
13: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вам, мальчишкам и девчонкам, такая прохлада, как сейчас в Москве, это такая некая передышка, это некое такое затишье перед бурным стартом в лето. На этой неделе провожаем календарную весну, уже в следующий понедельник встречаем календарное лето, и очень хочется надеяться, что это лето и на термометрах тоже покажет. Ого-го, какое лето! Планы, короче, на лето у нас с вами грандиозные. Кто планирует уже отпуск, кто куда уже запланировал, денежки накопили, практически чемоданы мысленно собрали. В общем, отдохнем как следует. Давайте так, чтобы лето 2026 года нам с вами запомнилось надолго. Вы слушаете Русское радио. Чем вас порадует? Давайте порадую вас Ириной Дубцовой, Зиверт появится и Валерия уже здесь на русском. Ты опять

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: ОКО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Нелегко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
22: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемагент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
23: Шел мой третий год, как я худею к лету. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебе скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: Да, это я сегодня с утра ныл. Как долго тянется мой ремонт, ребятки. Ну, как всегда, классика. Что-то не пришло вовремя, что-то пришло, да не то нужно менять, что-то где-то не так просчитали, там вскрыли, не так оказалось, как планировалось. В общем, ребята, ремонт — это какая-то катастрофа. Долго, очень долго. Поэтому пожелайте мне сил, терпения, нервов и денег тоже мне надо пожелать. Ладно, все, не будем о плохом, давайте только о хорошем, о музыке. До конца этого часа много еще для вас поставлю любимые, классные, самые лучшие, хорошие музыки здесь, в эфире Русского радио. Всем хорошего дня!
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области еще две дорожно-строительные фирмы включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Так, компания «Дурмострой» сорвала ремонт дороги Решма-Зубнина в Кинешемском районе. Дорожный департамент в одностороннем порядке расторг контракт, но подрядчик отказался вернуть деньги в бюджет. Ведомство обратилось в суд. После возврата средств состоится конкурс для определения новой подрядной организации. Всего с начала года в Ивановской области в реестр недобросовестных внесли 9 подрядчиков. В агропромышленном комплексе Ивановской области 20 хозяйств используют системы автопилотирования техники. Как сообщили в правительстве, такая аппаратура установлена более чем на 50 сельхозмашинах. По словам специалистов, сельское хозяйство – очень высокотехнологичная отрасль. Цифровые технологии делают работу проще. Использование беспилотников и автопилотов помогает повысить эффективность и снизить затраты. В Иванове прошел субботник на соборах. Его участники очищали берега Уводи на участке от Самойловского до Соковского мостов. Пока один волонтер управлял сапом, второй собирал мусором. В этом году в эко-сапе участвовало 20 человек. За один день им удалось собрать 15 мешков с бутылками, банками и пакетами общим весом почти 200 килограммов. С северной железной дороги в сторону курорта Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12. Иван Соловьев. На русском радио Иван Соловьев.
2: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые слушатели русского радио. Коротко о том, чем мы займемся с вами дальше. В этом часе не забыли рубрика «Иван да кухня». Такую вкуснятину я для вас приготовил. Все расскажу и покажу. Конечно же, в следующем часе у нас будет стол заказов. Ну и вечер на русском. Наше вечернее шоу стартанет в 18.00. Уже с Сашей Пряниковым примерно мы... Ну так, прикинули тему, на какую сегодня будем с вами общаться, рассуждать и болтать. Ну а пока, конечно же, много музыки, классной, любимой и лучшей музыки здесь в эфире Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро появятся в нашей компании группа «Градусы», Дмитрий Маликов, Полина Гагарина уже здесь, уже с нами. Хорошего всем настроения, скорейшего окончания рабочего дня. Да.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
7: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
8: Соберите

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Антон, да. Ну давай похрусти уже пальчиками.
2: А, я?
3: Ой, не надо, пожалуйста.
1: Мы просто покажем, как это у нас происходит.
3: Ой, не надо.
2: Это не пальчики, а колени, слушайте внимательно.
3: Нет, это скрип. Нет, я убегаю из студии. Пожалуйста, не надо.
2: Я специально для тебя, сломал себе руку сейчас. А ты что?
3: Открытый перелом причем.
2: Открытый? Это мое сердце открыто.
1: Семен Семенович.
2: Антон Владимирович меня зовут. Что с тобой не так?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Ой, обожаю такие новости. Все, что связано с едой, это прям мое любимое. Запоминайте, выпускники, у кого впереди ЕГЭ, точнее родители. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут вашему ребенку лучше сдать ЕГЭ, потому что в них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций. А вот в период подготовки к экзамену нужно вообще рацион свой сбалансировать, отказаться от фастфуда и не переедать. А перед самим ЕГЭ, перед самим экзаменом не рекомендовано употреблять сладости, черный чай и кофе. Но полезная же информация, запоминайте. Я вам желаю удачи на экзаменах. И помните, двойка или там низкий балл – это вообще не приговор. Мари Краймбрери продолжает наш эфир. Давайте не ждать и наслаждаться, и получать удовольствие. Давайте? Давайте. Что?

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
3: Боже ж ты мой, ничего себе.
2: Подождите, звонит Лариса
1: Гузеева.
3: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
2: Так, подожди, тут еще...
3: Мне никто не звонит.
2: Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
3: Ну, потому что нормально, одевайся.
2: Что за намеки?

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.
7: От

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если вы сейчас очень голодные, вам лучше, знаете, в полухо слушать, иначе не знаю, что с вами будет твориться. Наша с вами любимая классика – картошечка с мяском. Но не так все просто, конечно же. Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале. Итак, берем продолговатую картошку, очищаем и нарезаем на колечки, ну, примерно в 0,5 сантиметра толщины. Посолить, поперчить. Такой же толщины нарезаем свежую свиную грудинку. Я люблю, знаете, какую грудинку? Где сало побольше, чем мясных прослоек. Маринуем в майонезе и специях, любых, какие вам нравятся. А затем нанизываем на шампур, чередуя картошка-грудинка, картошка-грудинка. Так плотно-плотно-плотно. На один шампур уходит примерно одна картошка. Далее оборачиваем в фольгу в виде конфеты и на мангал. Внимание! Жарим по 5 минут с каждой из 4 сторон. Итого получается 20 минут общего времени. А после убираем фольгу, обмазываем кетчупом красным, насыщенным. И снова на уголек доводим до готовности. Подаем на лаваше, посыпав зеленым лучком. Ребята, это так аппетитно выглядит. Это так вкусно. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписаться не забудьте. Я желаю вам приятного, наиприятнейшего аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Да, сегодня дети стали старше, прозвенел для них последний звонок. Давайте с этим и поздравим. Мы одноклассников и учителей, и родителей. Для этого стол заказов на Русском радио в 17.00. Начинаем сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, я жду ваши другие поводы. День рождения, свадьбы, юбилеи. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры в личные сообщения.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Окна, двери, потолки. Рострой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
6: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
5: Новая школа. 26-16-16.
7: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Вообще, когда ты идешь в такой одежде, оверсайз, можно же квартиру не снимать в Москве. Ты можешь жить прямо там, в этом худи.
3: Конечно, да. У тебя в худи холодильник, в худи телевизор.

0: что слушает страна.
1: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума окончательно приняла закон о праве ЦБ и Сбера самостоятельно сбивать беспилотники в случае угрозы для своих объектов. То есть не нужно будет дожидаться оперативных служб. Пресекать работу подозрительных дронов должны будут сотрудники инкассации и другие работники Центробанка. Аппарат можно будет глушить, уничтожать или перехватывать его сигналы управления. Сейчас такие полномочия есть у сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР и СИН. В Минздраве заявили о наработках России для создания вакцины от нового штамма Эболы. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что в арсенале имеются так называемые вакцинные консервы. Они позволяют доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний. Ранее Всемирная организация здравоохранения резко повысила степень угрозы от вспышки лихорадки Эбола в африканских странах, хотя глобально уровень угрозы низкий. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги. По мнению аналитиков «Трансфермаркт», стоимость игрока достигла 28 миллионов евро. Второе место по этому показателю занимают полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и полузащитник «Краснодара» Эдуард Спиртян. Оба стоят по 25 миллионов. Третье место занимают нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин с показателем 17 миллионов. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добавлю, любимое время, когда есть возможность передать привет, поздравить дорогого родного любимого человека, ну или просто поделиться своим настроением. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Ну что, ребятки, погнали. Любимую мамочку Светлану Павловну Самкову с днем рождения. От всей души счастья без границ. Рядом только добрых лиц и удачи и везения, тепла, здоровья, вдохновения. Поздравляет Олеся. Привет, Русское радио. Поздравляем с днем рождения коллегу Ирину Ивановну Новикову. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви близких людей, солнца в душе и добра. Оставайся всегда жизнерадостной, женственной и веселой. Поздравляют коллеги заповедника Калужские. Ой, не до конца пришло сообщение, ребятки. Пишите. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Это Роза Ивановна. У меня сегодня день рождения. Мы вас поздравляем. Всего хорошего вам желаем. Иван, доброго вечера. Людмила из Камышина пишет. Огромный привет Рустаму Каримову передайте, ведущему новостей. Эх, он уже убежал из студии. Ну ладно, в следующем часе передам. И Саше Пряникову. А ему прямо сейчас передам. Он тут недалеко. Всех выпускников с последним звонком. Всем успехов на выпускных экзаменах. Русское радио вас люблю. Обнимаю всех и каждого отдельно. Целую в щечку.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
7: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
8: Да, а в чем дело?
7: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
9: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
1: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда.
2: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
3: Наоборот.
2: А, наоборот.
3: Затвердительное.
0: Закрепить. Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: Огромный привет любимой мамочке Татьяне Прокудиной. Мамулька, я тебя люблю очень сильно. Привет Русское радио. Передаю привет сыну Алексею, свахе Людмиле, невестке Марине. Поздравляю всех выпускников с последним звонком, особенно Антона. Всем передаю привет Русское радио. Мы вас очень сильно любим. Написала Любовь. Иван, добрый вечер. Поздравляю вас и всех слушателей Русского радио с днем черничного чизкейка. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и обязательно попробовать черничный чизкейк, если вы его еще не пробовали, Виктория из Санкт-Петербурга. Я хочу вам сказать, что на самом деле, да, это очень вкусно. Кстати, у меня есть рецепт чизкейка без выпечки, но не черничного, а апельсинового. Но я подумал, чтобы снять рецепт черничного чизкейка. Хороший праздник сегодня, сладкий, вкусный. Спасибо вам, Виктория. Поздравляю всех выпускников с последним звонком. Успешной сдачи ЕГЭ поздравляет Елена Черепнина. А, нет, это сообщение для Елены Черепниной. Хватит работать, мы ждем тебя за уголком. Приходи. Сообщение написала Анастасия Александровна Артемова. Всем привет из Чебоксар. Меня зовут Маша. Я бы хотела передать привет своей тете Тане. Мы едем из деревни, а также большой привет моим кошкам Нихан, Бенни, Шанти и Мурзиши. Всем хорошего дня и отличного настроения. Ну, кошатница вы наша. Наталья Агапова поздравляет всех своих коллег отдела выплаты с последним звонком их деток. Успехов и удачи. А Олечке Мезенцевой привет большой от Наташи.
4: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
15: Угадайте город по описанию
16: и выиграйте приз для автопутешествия.
17: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
18: Подробности на русрадио.ру. 12+.
19: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499. Выбирай.

0: самом разгаре, читаю ваши сообщения, классные, добрые, теплые, как всегда, вы большие молодцы, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Привет, Русское радио, привет всем выпускникам и всему коллективу ООО НПО «Киловатт». Держитесь, люди, скоро лето, ну, в понедельник, календарное, по крайней мере. Виталий написал: «Алиса, выходи за меня замуж». Алиса, выходите замуж. Иван, привет. Хочу передать привет Святику и Мурадыму. Он закончил начальную школу. Здоровья крепкого. Пусть вырастут большими начальниками. Это у них получится. Мы в них верим. Мы их очень любим. С любовью, Флюза. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет своей семье. Мужу Саше, сыну Ванечке, доченьке Катюшке. Хочу пожелать им здоровья, удачи и огромного счастья. Я вас очень сильно люблю. Иван, привет. Поздравляю своего старшего сына с окончанием 9 класса. Горжусь этим двухметровым своим достижением. Передаю ему привет. Я уверен, он сейчас меня слушает. И традиционно лично вам, Иван, лично от меня большой привет и хорошего вам эфира от Ольги Рязановой. Ольге, спасибо большое. И привет вашему двухметровому достижению. Привет, Русское радио. Передаю привет дочке Лере, мужу Виктору. Поздравляю дочь с отличным окончанием 2 класса. Желаю веселых, интересных каникул. Хорошего настроения, несмотря на дождь за окном. Привет передаю и поздравляет Катя из Тамбовской области.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: энергии, это всегда прекрасно, но сейчас возвращаемся во время здесь и сейчас. Стол заказов на Русском радио в разгаре. Огромный привет самым лучшим сотрудникам ООО «Краснодар Теплоэнерго» Жене и Ирине. Они сейчас в пробке стоят, а привет передает Ирина. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет в село Куйбышева, Ростовская область. Всем мира, добра, с любовью от Марии Юрьевны. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю своего папу Виталия Ивановича Короткова с днем рождения. Я желаю ему здоровья крепкого, душевного спокойствия и, вы знаете, простого человеческого счастья. Пусть каждый день приносит только радость, комфорт и отличное настроение. Прекрасные слова. Иван, добрый вечер. Поздравляю Настену Одинецкую с окончанием 1 класса и Светлану Одинецкую с окончанием 5 класса. Хочу пожелать отлично отдохнуть этим летом. С любовью, мама Алена. Мама, ну и вам тоже, конечно же. Набирайте сил, девчонки-то у вас растут. Ой-ой-ой. Привет, Русское радио. Хочу поздравить любимую дочку Ульяну Румянцеву с последним звонком. Она у меня выпускница 11 класса. Люблю ее и желаю успешных сдачи экзаменов, поступления в вуз, который она желает. Мы всегда с мамой рядом и готовы помочь во всех начинаниях взрослой жизни. Папа Вячеслав. Дорогие папы и мамы, это так важно, когда есть такая мощная от вас поддержка. Вам тоже хочется пожелать сил, терпения, крепких нервов, они вам понадобятся, и крепкого здоровья. Дорогое любимое Русское радио, у нас в Ростове-на-Дону дождь, едем домой с работы, слушаем Русское радио, не замечаем сложности дороги в дождь, передает привет всем Сарина.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ. Рабочий поселок. Кольцово. РБ Кольцово. Улица Технология РН. 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Периодически фотографирую результаты своего похудения. Пока что все снимки получаются до. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Прекраснее этих сообщений не найти. Дорогой любимый Русское радио, нашу дочку поздравляем. Кристину Шведову с последним звонком. Здоровья тебе, родная. Счастья, любви, радости, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Мы тебя любим, папа и мама. Дорогой любимый Русское радио, Ирина из Московской области передает привет дочке Веронике. Поздравляет ее с отличным окончанием 7 класса. А сыну Вове желает успешно сдать сессию в июне. Я их очень сильно люблю. Ну и давайте финальное сообщение от Виталия. Всем просто большой привет. Все, ребятки, спасибо вам большое за вашу активность. Вы, как всегда, большие молодцы. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио 100 заказов.
0: А вот и он, с сумкой почтальон. Больше ничего в голову не пришло.
2: Да не, нормально. Саша Брянко, нормально. Привет, Саша. Спасибо, дружище, привет тебе тоже. Хорошо, ты знаешь, в стихосложении ты силен. Не так, конечно, как в использовании майонезов. Друзья мои, ну что, 25 мая, сегодня последний звонок.
0: 26, Саша.
2: 26 мая, сегодня последний звонок. Часы у меня просто чуть спешат. Отстают часы. Я говорю, что какой сегодня день, дружище? Это когда старшеклассники, вот эти выпускники, искренне верят, что взрослая жизнь — это свобода.
0: Да.
2: Свобода.
0: Беззаботность.
2: А не заполнение налоговых деклараций в слезах.
0: Да.
2: Не вот это счета свои оплачивать, друзья мои.
0: Да,
2: и
0: да.
2: Сегодня мы как раз к месту поговорим о тех, кто выковал из вас людей, о ваших любимых учителях,
0: да,
2: о которых вы до сих пор вспоминаете с благодарностью.
0: О которых до сих пор еще не забыли.
2: Есть такие учителя в моем. Я тоже намерен их сегодня вспомнить,
0: да,
2: поэтому...
0: Вот такая у нас приятная тема сегодня, когда по всей стране прозвенели последние звонки. Ваш любимый учитель.
2: Пишите, да.
0: Да, что это за учитель, за что вы ему очень сильно благодарны, по какому предмету этот педагог, и, соответственно, как зовут, номер школы и название города и поселка. Вот.
2: Да, и у нас есть для все возможности для того, чтобы вы также вышли в эфир, самой крупной радиостанции в мире. Сегодня это особенно важно, чтобы ваш педагог услышал все, что у вас накопилось за 11 лет.
0: Накипело.
2: 7495-995-105,7. Давайте, выпускники, жгите.
0: И пишите истории в наши мессенджеры, в личные сообщения по номеру 8-916-003-105,7. Вечер на русском. Здесь в 18:00.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
6: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
4: Штырит потом.
3: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
5: Подожди, нет, большие это сосули.
3: Сосули.
5: А потому что сосулька это маленькая, уменьшительно
3: ласкательная. Сосули это животное или косули.
4: Косуля.
3: Вот. Бежит косуля.
4: За сосулей.
3: Иди сюда, я тебя за сосулю, иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума поддержала продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Законопроект приняли в первом чтении. Уже 5 лет действует упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи, при условии, что это одноэтажные постройки, не имеют жилых помещений, были возведены до 2005 года. По данным Росреестра, в рамках программы оформили почти 250 тысяч гаражей, около 500 тысяч участков. Предполагается, что упрощенным порядком регистрации могут воспользоваться свыше 1 миллиона граждан. Следственный комитет предложил ужесточить ответственность за незаконный майнинг. В СКР считают, что необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за добычу криптовалюты, которая приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода. По данным ведомства, в России насчитывается почти 200 тысяч нелегальных майнеров. Ущерб от их действий за прошлый год достигает 280 миллионов долларов. Из-за этого страдает энергетическая отрасль и сокращаются налоговые поступления. В Минздраве заявили, что россияне стали меньше потреблять табака и алкоголя. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, такой вывод подкреплен статистическими данными на основе объемов продаж. В Росстате говорят, что за последние 7 лет доля граждан, употребляющих спиртные напитки, сократилась на 6 процентных пунктов до примерно 54%. В России началось нашествие комаров. Сайт aif.ru пишет, что аномально большое количество насекомых сейчас наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской области. Властях и в Башкирии. В этом году массовое появление комаров началось на 4 недели раньше обычного. По словам экспертов, ситуация нормализуется после продолжительной жары, когда станут активными лягушки, стрекозы и некоторые виды птиц. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
4: Ну что, друзья мои, на часах вечер на русском. Сегодня последний звонок. Чего ж там говорить, день, когда школьники празднуют свободу, а родители наконец-то удаляются из 30 школьных чатов.
5: С таким возгласом. Фух,
4: так это же я. Это же я. Ну что, давайте сегодня про учителей поговорим, про этих настоящих.
5: Знаете, давайте устроим такой импровизированный стол заказов. Будем вспоминать сегодня своих учителей. Ну, во-первых, будем вспоминать, как их звали, да, как их зовут, по какому предмету они были педагогом или до сих пор остаются ими. И вот за что мы им хотим сказать спасибо. И присылайте свои сообщения 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, в личные сообщения, ребята.
4: Да, и особо везучим учителям сегодня достанется история о них из уст наших радиослушателей, которые они расскажут, воспользовавшись телефоном 7495-995-105-7. Ждем ваших историй, теплых.
5: Вот, например, Александр уже написал из Воронежской области, а село Елань-Колено. Светлана Николаевна Фролова, учитель русского языка и литературы. Выпуск 2003 год, 11 Б-класс. Большое спасибо за мою грамотность.
4: Вот, сегодня у нас таких сообщений побольше бы. Выпускник гимназии номер 8 Советского района города Минска. Хочу передать привет и вспомнить своего самого любимого учителя Тамару Валентиновну, преподавателя русского языка и литературы. Тамара Валентиновна, вы просто лучшая. Спасибо вам за ваше бесконечное терпение, за то, что открыли для нас красоту родного языка и вашу невероятную поддержку. Мы вас очень любим. Гимназия 8, город Минск, Советский район. Со всем уважением к белорусскому языку, мне кажется, если просто в русских словах везде букву О заменить на букву А, получается молоко. Получается, белорус. Это очень мило и очень круто.
5: В общем, ребята, понимаете, да, ближайшие 2 часа будет такое ми-ми-ми-ми-ми-мишное настроение. Вечер на русском, мы начали.
3: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
10: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
11: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.

0: Точные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Русское радио. Это родные нулевые.

0: слушаете «Русское радио». Все будет хорошо. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Здорово, замечательно!
2: Здорово, вкусненькие мои, сладкие мои!
1: Здорово всем,
2: просыпайтесь,
1: ребята.
2: Улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
1: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию «Русского радио», ну а пока мы без него...
3: Давай распечатаем его фотку и...
1: А зачем ты ему микрофон
3: кресло?
1: Вообще включил?
3: Ну, не знаю, вдруг
1: по
3: он на красный свет прилетит.

0: мозгов.
1: Так, выйди из класса и зайди как нормальный человек. Мы сегодня вспоминаем наших учителей, вспоминаем, за что им мы хотим сказать спасибо. Ну, сегодня по всей стране прозвенели последние звонки. Еще раз всех выпускников поздравляем с этим праздником. Есть у нас телефонный звонок. До нас дозвонилась Ольга из Воронежа. Ольга, добрый вечер.
2: Ольга.
3: Добрый вечер.
2: Воронеж, Россия вас слушает. Ольга, ну расскажите про этих святых людей, которые, во-первых, терпели вас в один, терпели вас 11 лет. Прошу.
3: Да, я хотела бы, во-первых, сказать всем своим учителям огромное спасибо, потому
1: что... Ой, что-то очень плохо стало слышно. Связь барахлит.
2: Да-да,
1: вот сейчас лучше. Давайте еще раз с самого начала.
3: Да, я хотела бы всем своим учителям сказать огромное спасибо за их вклад в воспитание, в развитие, в обучение. Моя первая учительница – это Любовь Владимировна, Галина Серафимовна Печкурова. Получается, они уже, я даже не знаю, есть они в живых или нет, но вот самое, кому я хотела бы выразить огромную благодарность – это Дворникова Светлана Викторовна.
1: А это что за учитель?
3: Это первая учительница моего сына в начальных классах.
2: Угу. А вот за что вы любимого учителя называете так? За то,
1: ой,
2: за то, что, за то, что это действительно был гениальный педагог? Или за то, что он, не знаю, позволял вам или вашему сыну немножечко косячить и закрывать на это глаза? Просто добрый человек, поэтому вы его и любите. Вот за это.
3: Я хотела бы ей выразить благодарность, во-первых, за ее профессионализм, вот, который она поддерживала и развивала на протяжении всего как бы своего трудового стажа работы. Во-вторых, за отношение к детям, вот человеческое такое отношение прививала и вкладывала в них труд, как сказать, любовь к труду, к обучению, к развитию. Вот. И как бы сплоченность коллектива она привила, то есть детского и родительского. Вот. То есть это благодаря ей, да, все вот так вот сложилось. Вот. Поэтому я не знаю, она, то есть учитель с большой буквы на самом деле, да. Мне хочется выразить ей огромную благодарность.
1: Святые люди, можно сказать.
2: Святые слова для святых людей.
1: Ольга, спасибо вам большое за звонок, хорошего вам вечера. Итак, друзья, вспоминаем сегодня своих учителей, за что хотим сказать огромное спасибо. 8-495-995-105-7 это номер нашего телефона.
2: И 7-495-99... А, нет, да, номер
1: мессенджера. 8-916-003-105-7 номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: параметрам.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня в честь последнего звонка мы вспоминаем наших дорогих учителей. Не в смысле, что выпускники сейчас нам звонили. Все вспоминают всех своих учителей. Вот. Понимаете? И напишите нам и сообщите нам о тех, кто верил в вас, даже когда вы, не знаю, там, путали физику и физкультуру. Даже когда вообще были конченый двоечник с Камчатки, все равно пишите. Они все равно в вас верили.
2: Привет, Александр, привет, Иван. У меня, пишет Натали, когда я еще была в начальной школе, в третьем и четвертом классе был учитель по русскому языку и литературе. Звали его Дмитрий Евгеньевич Каратунов. Я его вспоминаю с благодарностью за то, что он меня вел эти два года в третьем и четвертом классах. И я у него много чему научилась. И теперь я тоже стала учителем по русскому языку и литературному чтению.
1: Это самая высокая, мне кажется, оценка труду
2: учителя,
1: преподавателя по русскому языку, когда его ученица идет по его стопам. Да. И пользуясь случаем, я хочу вспомнить свою учительницу по русскому языку, Изабеллу Самуиловну Лубе, чрезвычайно известный в Оренбурге педагог в школе номер 2. И с русским языком она так умела его преподавать, что, не знаю, на нем бы заговорил даже воробей. И теперь, когда я веду главную филологическую викторину на одном из федеральных каналов, я в сердце всегда ощущаю, что вот и частичка ее тоже вместе со мной эту программу ведет. Ну, так, она бы мной гордилась.
2: Ну тогда и я вспомню свою учительницу, первую учительницу Надежду Александровну Могучеву. А знаешь, я за что ей благодарен? Она, ну как сказать, у нее был очень красивый почерк. И мне всегда хотелось, чтобы и мой почерк был таким же. И начиная со второго-третьего класса, я действительно тренировался. И когда, я помню, такой яркий пример был уже студентом на втором курсе, тогда еще рефераты от руки писали, меня вызывает, значит, педагог по... Я уже не помню, что что-то было тоже с литературой связано. А вот, говорит, тебе листок, Иван, ну-ка напиши мне вот это предложение. Я говорю, зачем? Пиши, пиши. Я написал. Ты правда, и твой почерк. Никто не верил, что у меня такой красивый почерк. Представляешь?
1: Серьезно? Да. Я думал, он тебе ответит. Ну, напиши, напиши. Написал, да. Так, Иван, тебе надо с таким почерком быть врачом. Понимаешь? Ну,
2: нет, все наоборот, Александр.
1: Ладно, я закончила школу 41 год назад. От Нури из Казани. Это наша постоянная радиослушательница. Не можем не отметить ее сообщение. Всех своих учителей я вспоминаю с теплотой и благодарностью. Особо я хочу вспомнить учителя математики с большой буквы, участник Великой Отечественной войны, узника концлагеря Валькович Илью Ефремовича. Между учениками, да и учителями его называли Пифагором. У него всегда были испачканы мелом в карманы на брюках, а также учителя по физике Комаристова Василия Алексеевича. Любимую фразу его, когда ученики отвечали неверно: «Спасайся, кто может!» Слушай, ну это полезная фраза, особенно если ученики собирались накосячить во время лабораторной работы с электричеством, понимаете?
2: Слушай, это вообще отдельная тема, которую, я думаю, мы, наверное, обсудим перед началом учебного года. Будем вспоминать фразы наших учителей.
1: И прозвища их смешные.
2: И прозвища смешные, но не сегодня.
1: Не сегодня.
2: Сегодня
1: нет.
2: С благодарностью.
0: Да. Вечер.

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Сейчас так будет вкусно. Наша с вами любимая классика — картошечка с мяском.
2: А ну-ка подтверди.
1: Но не так все просто, конечно же.
2: Ответь, вот. Базар, давай.
1: Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале.
2: Неплохо, неплохо.
1: В общем, берем продолговатую картошку, очищаем от кожицы и нарезаем на колечки, ну, где-то в толщиной в 0.5 сантиметра. Посолить, поперчить, пожамкать, отставить. Такой же толщины примерно нарезаем свежую свиную грудинку. Я, знаешь, я люблю грудинку брать, где сало больше, чем мясо.
2: Логично.
1: Ну, чтобы мясные прослойки прям вот чуть-чуть их там было.
2: Поддерживаю полностью.
1: А теперь эту грудинку нарезали, замариновали в майонезе и любимых специях. Здесь могут быть абсолютно любые, поострее, не поострее, как хотите. А потом берем шампур и нанизываем, чередуя. Картошка, грудинка, картошка, грудинка, картошка, грудинка. На один шампур примерно, ну, где-то одна картошка, и вот между дольками это грудинка.
2: Братан, ну они же пора, там у них разное время приготовления.
1: Слушай дальше.
2: Понял.
1: Тут есть свои секреты.
2: Давай.
1: Теперь оборачиваем фольгу шампур в виде конфеты. Понял, да?
2: А, так, так, так.
1: И на хорошо раскаленный уголь. И буквально по 5 минут с каждой стороны. По 5 минут. То есть 4 раза будем переворачивать. Итого уже 20 минут общего приготовления. Потом фольгу снимаем. Проверяем до полуготовности, картофель уже готов. Теперь самое красивое. Смазываем кетчупом. Прямо обильно, чтобы потом вот довести до готовности, все такое румяное, золотистое было. В общем, смазали кетчупом и уже доводим до готовности. Ориентируйтесь на мягкость картофеля. Как только картофель мягкий, все готово. Подаем на лаваше, посыпав зеленушкой.
2: Отличный способ сэкономить место на мангале, кстати.
1: Да, да, да, да. Посмотрите сами, как это аппетитно, как это красиво, как это вкусно в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти? Просто в Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Давайте, что сидите? Узнаете меня по фотографии. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного всем аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь.

0: Круглосуточно.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Срочно продам детскую погремушку. 60 децибел. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Убираем с парт учебники, достаем двойные листочки. Мы сегодня вспоминаем своих любимых, горячо любимых учителей и говорим им слова благодарности.
2: Двойные листочки, ручки. Первый атак на первый вариант, вторые второй.
1: Да.
2: Ну, так что заканчивай фразу-то.
1: Вспоминаем учителей. Я 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: Да. В личные сообщения нам приходит гигантское количество сообщений, что объясним. Сегодня же последний звонок, когда еще педагогов вспоминать. Добрый вечер, Иван Александр пишет нам. Иван из Смоленска. Хочу сказать спасибо своей учительнице русского языка и литературы Татьяне Николаевне Покладовой из города Починок Смоленской области. Она всегда говорила: звонок для учителя. И учитель знает хорошо, а вы должны знать еще больше. Иван Смоленск. Да. Слушай, ну вот это же главной юридической коллизии. Вроде звонок-то прозвенел. Юридически ты уже свободен, понимаешь? Mm-hmm. Но ты сидишь и ждешь, пока учитель не наиграется в эту дурацкую фразу.
1: Мария Аксенова. Я всегда буду благодарна своему классному руководителю Тамаре Николаевне Кравченко. Она провела через все школьные годы, начиная с 5 класса, как добрая, но настойчивая школьная мама. Она умела сделать так, что даже самый застенчивый ученик тянул руку. Спасибо ей за ее бесконечное терпение и за то, что школа стала для меня местом радости, а не стресса. Ее уроки доброты я помню лучше любого правила. И я сама стала учителем благодаря ей. И горжусь этим.
2: То у нас прям сегодня учительский.
1: Аплодисменты.
2: Аплодисменты. Ева Прус из города Тула. Из города Тулы сообщает. Хочу передать привет моей любимой учительнице Лосевой Екатерине Владимировне, преподавателю информатики из Тулы. Спасибо, что привили любовь к предмету. Всегда относилась к вам с уважением и теплом. А ваши уроки и дополнительные занятия были самыми уютными. Эти уроки – самые светлые воспоминания из школы. В итоге работаю по IT-специальности, в том числе и благодаря вам. Слушайте, ну, это вот работать в нашей, вот, сейчас, конечно, информатика развита, вот, а в наши-то времена главная IT-команда, которую нас учили, не трогай этот провод, не нажимай эту кнопку, а то все сгорит.
1: Да.
2: Не знаем, как чинить вообще.
1: Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором часе, вспоминать наших любимых дорогих учителей, говорить им слова благодарности. Вечер на русском возвращается в эфир в 19:00. Быть всем!
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 12 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
10: Соберите

0: количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Пока ваши телефон и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Русское радио.

Слушайте лучшее, любимое на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Основная цель – пополнение федерального бюджета. В частности, при приеме и выходе из российского гражданства надо будет платить 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тысяч. Кроме этого, появились новые виды пошлин. Например, замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей. От сборов освобождаются иностранцы, заключившие контракт с Минобороны. В правительстве пообещали следить за ситуацией на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину контактировать с нефтяными компаниями и при необходимости подготовить дополнительные меры. До конца июля действуют ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Правило касается в том числе производителей нефтепродуктов. Так власти пытаются сохранить стабильные цены и объем предложения на внутреннем рынке. Роскомнадзор отрицает сообщение СМИ о сборе IP-адресов пользователей. В ведомстве отметили, что не получают данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. От операторов связи поступает лишь информация об IP-адресах оборудования. Это необходимо для защиты Рунета. Ранее газета «Известия» написала, что Роскомнадзор наказал несколько телеком-компаний, которые якобы не передали сведения об IP-адресах абонентов. 30% опрошенных россиян не против пересадки мозга в молодое тело клон для продления жизни. Больше половины респондентов считают, что лучше разрешить клонирование тканей и органов. По данным ЦИОМа, 43% говорят о необходимости запретить клонирование людей. Основной аргумент – нельзя нарушать естественный порядок вещей и Божью волю. 15% не видят в клонировании ничего плохого, объясняют это развитием науки и технологий. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: вечер на русском.
1: Я не хочу новое тело. А где мои болячки? Как колени родные хрустящие? А потом тебя пересадят в новое тело. Опять в школу надо будет идти. Понимаешь, скажут, отлично, молодо выглядишь. Скажется, парень прогуливает.
2: А если что-нибудь перепутают вообще при пересадке на новое тело? Не-не-не-не-не-не-не. Остаемся. Мне все как было.
1: Да, про школу, кстати. Сегодня же, конечно, отгремели последние звонки. Этот уникальный день, друзья мои, когда одиннадцатиклассники плачут, обнимая людей, от которых они 11 лет прятались в туалетах на переменах, блядь. А сегодня одна большая дружная семья.
2: Да, вспоминаем своих учителей, называем своих учителей, слова благодарности им адресуем. Привет школе номер 14, станция Новотроицкая, выпуску 2012 года. Всем учителям спасибо за терпение и за вклад. Вы вырастили из нас настоящих людей. Лазарева Виктория сообщает.
1: Вклад, вот этот вклад учителей, потом проценты, чтобы наши... Наша-то задача возвращать проценты с того вклада, который нам...
2: А вот, пойдете на вечер встречи выпускников, ага. Что-то учителю надо обязательно подарить.
1: Слушай, у меня лонгрид, в смысле длинное сообщение. Будем слушать?
2: Давай.
1: Привет, Русское радио. Иван у нас... Андрей из Екатеринбурга выкатил. Это такая история настоящего школьного шалопая талантливого. Привет, Русское радио. Вот я при воспоминаниях о школе сразу вспоминаю завуча школы, которая уже не существует. Центр образования 19-190, город Екатеринбурга в компрессорном. Так,
2: ну,
1: Магинуру, сейчас, секундочку, Магинуру Николаевну. Ух, что за женщина боевая, всех могла поставить на место и приструнить. Она всегда закрывала глаза на то, что я часто прогуливаю школу, потому что знала, что если я буду нужен, я сразу появлюсь. Провести концерт без проблем, даже на репетиции не приходил. Зато сам концерт с температурой 39 приду и проведу. Контрольную написать, приду и напишу на 4-5. Она всегда боролась за меня перед преподами, чтобы они не занижали мне оценки только за то, что я прогуливаю. Вот. Фух.
2: Закончил.
1: Даже, не, подожди, подожди. Я, да, не подводил ее, она всегда делала поблажки. Даже на экзамене, когда меня валили, она писала записку комиссии. Вы чего его валите? Пользуясь случаем, передайте ей большой привет. А также моей жене, которая ждет меня из командировки. Настюша, люблю. Конец.
2: Перелистываем страницу.
1: Слушай, он так эпично описал свои прогулы, что, мне кажется, его жена Настя сейчас в командировке наверняка...
2: Ничего себе!
1: Она наверняка задумалась, а не прогуливает ли он работу по той же схеме.
2: Командировки ли он? Ребят, вспоминаем учителей, говорим слова благодарности. 8-916-00-305-7. Пишите в личные сообщения в наших мессенджерах.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
7: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая в высшей лиге.
10: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы. Доброе утречко. Бесит то, что когда ты сидишь на рыбалке, у товарища клюет, а у тебя нет. С уважением, Михаил Смирнов, поселок Оленина. Я вообще не знал, что у Оленина есть свой поселок.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: на русском.
1: Вот для меня самое страшное на любом уроке было, это когда учитель открывал журнал так пальцем по списку.
2: Вниз
1: так,
2: туда, да,
1: к
2: да.
1: К доске пойдет, и а так ты, туда, а сюда, туда, ОП. Сюда.
2: А ты после меня был.
1: После Пряникова.
2: После Пряникова, да, да, да.
1: Мы сегодня вспоминаем наших любимых учителей и говорим слова благодарности.
2: Может, это не то, что... Не потому, что мы с Иваном в одной школе учились. Ну, конечно, да. Приятно мне, что обо мне так думают, что я такой молодой. Просто некий виртуальный. Ну все, пояснил.
1: Да, Марина Швычкова пишет. Никогда не забуду и всегда вспоминаю с любовью свою первую учительницу Александру Андреевну. О ней можно много добрых слов говорить. Она обучила и воспитала не одно поколение. Всегда добрая, приветливая, внимательная, улыбчивая. У ее учеников никогда не было двоек, потому что она их не ставила. Оставила вместо двоек только колы. После чего обязательно оставляла после уроков и давала возможность провинившемуся выучить еще раз, ответить и исправить оценку. Это все было добровольно с обеих сторон.
2: Ну, конечно, с колом-то кто слушает?
1: Кто домой-то пойдет, сказал, с двойкой-то ладно.
2: Да, в смысле, ладно, и за двойку уже можно было лишиться там вообще выходных, понимаешь, а двойку не ставить, а кол. Какой-то очень интересный педагогический ход, надо его как-нибудь обмозговать. Вячеслав с коротким сообщением. Передаю привет всем своим учителям. Республика Молдавия, Наванинский район, село Чабановка от Лукьянова Вячеслава. Вот так вот, понимаете, когда передаешь привет всему Наванинскому району разом, согласись, выглядит как отчет. Просто о том, что у тебя все хорошо, и в село ты пока не вернешься.
1: Да.
2: Хорошо, все, всем привет, мне все отлично.
1: Сообщение написала Галия Ахмадзияевна. Привет, ребята, я сама учитель, и очень хотела бы передать привет всему коллективу МБОУ Междуреченская СОЖ, поздравить с последним звонком и сказать всем учителям, а в отдельности МО математиков, сказать им, что они самые-самые лучшие. В общем, привет от коллеги коллегам.
2: Да, и, сказать, выдохнули до того момента, как придется следующих оболтусов опять набирать на 11 лет. Целое лето, друзья мои, целое лето педагогам лафа.
1: 8-916-00-357, ждем ваше сообщение.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Время для главного события этого вечера. Игры «Радио большой страны» на русском радио. Правила проще, чем школьная интуиция на экзамене. Мы с Иваном загадали один секретный город из нашей необъятной сети вещания. Ваша задача – включить логику, интуицию и третьим глазом угадать его по нашим подсказкам.
1: Но для начала попробуйте-ка вы дозвониться до нас. Вся страна сейчас звонит. 8-495-995-105-7. Дозвонились и выиграли классный приз от русского радио. Удачи!
2: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Давайте уже начинать игру. Да. Напоминаем правила. Мы загадали населенный пункт, в котором вещает русское радио. Задача – угадать по нашим подсказкам.
2: И у нас на связи Поволжье. Встречаем невероятно очаровательные, мы надеемся, очень азартные Милены из Самары. Милен, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: В Самаре привет от всей большой страны.
3: Да, огромный привет.
1: Милена, мы сегодня говорим спасибо нашим учителям, вспоминаем наших учителей, говорим им спасибо. Вот у вас есть какая-нибудь история? У какого учителя вы запомнили вот больше всего?
3: Ой, вообще, на самом деле, я благодарна всем своим учителям за то, что они дали мне такой вклад огромный. Угу. Я в свое время закончила школу с медалью.
1: Ух ты, золото?
3: Да, серебро чуть-чуть не хватило на ЕГЭ,
1: нормально.
3: Того балла.
1: Ну?
3: Да, вот, поступила в институт, закончила его с красным дипломом, вот, поэтому я благодарна всем.
1: Точно.
3: Первой школы города Самара.
1: Слушай, ну ты.
4: Школа с медалью.
1: Институт с красным дипломом.
2: Вообще, я предлагаю сразу ей призы отдать.
1: Давайте
2: вообще.
1: Без игры, просто забирайте местные призы.
3: Я не против.
1: Ладно, давайте все-таки к нашей игре.
2: Итак, против нашей бухгалтерии, я вам.
1: Да, мы даем вам сейчас. Мы загадали город, даем вам три подсказки и будет три варианта ответа. Угадывайте, получаете классный приз. Не угадывайте, не получаете. Поехали.
2: Итак, подсказка номер один. Порт этого города исключительно грузовой, и пассажирского движения в нем нет.
1: Подсказка номер два. В этом городе много праворульных автомобилей.
2: Номер три. Область этого города – один из главных центров добычи. Нет, добычи золота и серебра в стране. Три варианта ответа. Ростов-на-Дону, Якутск, Магадан.
1: Давайте, Милена, ваш выход.
3: Ух ты!
2: Вот так! Вот не рассказали
1: посмотрим
2: бы!
1: Посмотрим про вашу серебряную медаль и красный диплом.
2: Вот, все забыли про медали, забыли. Это в школах не проходит обычно.
3: Так, подождите, да, у нас такого не было.
2: Так и есть.
3: Значит, в этом городе меня вот зацепило больше всего только праворульное, да,
1: да.
3: Движение?
1: Это значит. Праворульные автомобили, да.
2: Да, это значит у нас где? Ближе куда?
3: Куда? Ну, это где-то туда, на Дальний Восток.
2: Правильно.
1: Ну, давай, да.
2: Золото и серебро в стране.
3: Из численного вы называли еще раз, можно?
1: Ростов-на-Дону, Якутск и Магадан.
3: Ну Магадан, он дальше всех. Mm-hmm. Верный Магадан.
1: Это Магадан. Последний ваш вариант?
3: Ну, точно не Ростов.
2: А я еду
1: все,
2: за туманом.
1: Принимаем ответ Магадан. Итак, Магадан.
2: И это, к сожалению, для тех, кто нам выдал призы, чтобы их разыграть. Правильный ответ!
3: Ура!
1: Мы вас поздравляем! Поздравляем, Милена! Вы получаете классный подарок! Вы получаете сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия. А, кстати, в Магаданской области обновили часть трассы до поселка Ола. Для туристов это, между прочим, особое место. Именно на этом пути находится мыс Нюкля.
2: Нюкля!
1: Да, в народе его называют «спящая красавица». Знаете почему? Потому что скалы по форме напоминают силуэт девушки.
2: Они какую-то там нюклю,
1: да.
2: Понимаете?
1: И обратите внимание, на дороге не только положили ровный асфальт, но и укрепили обочины, но еще и сделали отличную парковку, с которой открывается вид на море и на мыс. Милена, у вас есть еще большой бонус, вы можете передать привет в эфире Русского радио.
3: Ой, я хочу передать привет, во-первых, своей доченьке Аидочке. Это она меня сподвигла на то, чтобы я к вам позвонила.
1: Да,
3: я
1: молодец.
3: Почему-то не верила, что я дозвонюсь. Думала, слишком много желающих.
2: Так и есть.
3: И своим родителям. Вот. Ну и вообще всему нашему прекрасному, замечательному городу Самара.
1: Спасибо вам, Милена, за игру. Спасибо за звонок. Хорошего вам вечера.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем украшать эфир историями про ваших учителей, дорогие друзья, в честь последнего звонка. Вместе с вами ищем тех самых легендарных педагогов, которые всей своей жизнью бились за то, чтобы из нас хоть что-то да выросло. Из тебя выросло что-нибудь, Иван?
2: Конечно.
1: Из меня, вот, значит, спасибо.
2: 1,82 метра, гениального, талантливого, красивого человека.
1: Ну, насчет красивого, а все остальное... А, нет, убираем. Насчет 1,82 метра, все остальное ко мне тоже применимо.
2: Я, между прочим, может быть, ты не помнишь, я рассказывал, моим классным руководителем была моя мама. Мне не учиться нельзя было.
1: Ну, понятно.
2: Ладно, ваши сообщения, главные герои сегодняшнего вечера. Передаем привет своей учительнице Жанне Николаевне Исказиевой, учителю русского языка. Она классная женщина, но иногда на нас кричала. Вот, кстати, чтобы она не обиделась, если вдруг услышит, но мы ее называли Жаба Никулина. Но это было любя.
1: Любя.
2: Да.
1: Вот доказывайте теперь после того, как ваших жабок, кто там?
2: Никулина.
1: Никулина прозвучала на всю страну. Сейчас
2: да.
1: До нее дойдет она. Так, кто там? Сейчас она вам эту пятерку, которая справилась из двойки, опять на двойку переправит. Так, Русское радио, здравствуйте, меня зовут Настя. Я хочу поблагодарить мою учительницу математики. Смотри сейчас, какой переход будет. За ее вайб.
2: Ух ты.
1: Вайб и доброту к нам. Спасибо, Анастасия Алексеевна. Вы лучшая. Знаете, что я вот думаю, что благодарить за добрый вайб учительницу математики, это как, не знаю, хвалить стоматолога за красивую музыку в кабинете, понимаете?
2: Слушай, она, мне кажется, даже не понимает, что такое вайб.
1: Неважно, мы с тобой понимаем, мы и наши слушатели тоже. Но на математике один вайб, только бы не вызвали, господи, понимаешь? Не вот вайб. И весь вайб.
2: Вечер на русском в разгаре.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Я знал, что взрослая жизнь – это выбор. Но не думал, что между пломбой и зимней курткой. Рекламная служба русского радио 57977.

0: на русском.
1: А также наши слушатели и их педагоги, которых мы сегодня все два часа с благодарностью вспоминаем.
2: Сообщение от Яны. Хочу вспомнить и поблагодарить всех своих учителей, которые меня терпели и искренне помогали мне раскрываться, потому что я была очень застенчивым и забитым ребенком. Мне было действительно тяжело. Они с пониманием и поддержкой относились ко мне. А еще я хочу поблагодарить учителей своего сына Романа. Он закончил сегодня 8 класс, потому что его учителям надо памятник ставить. Мой сын отрывается, видимо, из-за меня в том числе. Яна, город Ставрополь, выпуск 2004 года, школа номер 1.
1: Не отнять, не прибавить. И еще один лонгрид. Как вам сказать, в смысле длинный текст. Здесь дело такое. Без упоминания вот такого рода учителей сегодняшний эфир был бы не эфир. Про строгача сейчас. Смотрите. Добрый вечер, моя первая учительница Костенко Галина Петровна. Пишет нам Вероника из Краснодара. Нагоняла страху на весь класс. Не дай бог девочки придут не с черными или коричневыми бантами в волосах, а с резинками, которые она называла финтифлюшки. Безжалостно отправляла домой переплетаться. Слуд какой. Однажды из-за плохого почерка и грязи разорвала тетрадь одноклассника и выбросила его в мусорку. С тех пор я дрожала на ее уроках. Хотя с почерком и успеваем, мне все было хорошо. Видимо, позже ей кто-то рассказал об этом, и она, встречая меня в коридоре старшей школы, спрашивала: «Ну что, Вероника, ты больше меня не боишься?» Вспоминаю Галину Петровну с уважением и благодарностью за отличные знания, строгость и справедливость. Вероника, Краснодар, конец текста.
2: Особенно смешно. Выйдите, переплетитесь.
1: Переплетать.
2: Андрей Макеев здесь, в студии.
3: Да, привет, добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну давай, кому будем говорить?
3: Слушай, я хочу сказать, конечно, спасибо всем преподавателям вообще, которые были, всех не назовешь. И ну, отдельно да. Вообще тренеру по карате своему Алексею Александровичу Чернову вот. В Астрахани. Это вообще просто,
1: так,
3: мне кажется,
1: запишем.
3: Про тренеров мы
1: Макеев
3: не говорили
1: каратист.
3: Сегодня. Да. Но, наверное, самые золотые слова, как когда-то сказал мой один из последних педагогов, когда я был вольнослушателем в РГГУ, Леонид Матвеевич Дрейер, он мне сказал: «Не бери на себя слишком много, это признак дурного вкуса».
2: Ох ты.
3: Ох, я запомнил эти слова на всю жизнь. И все по чуть-чуть. Все по
2: Александр, слышал?
1: Я, ты знаешь, на мне сейчас столько всего много.
3: Все. Да. Расслабься, разгрузись в конце концов.
1: Присоединяюсь, друзья мои. Все, теперь последний звонок. Экзамены уже закончились?
2: Нет, ты что, они впереди?
1: А, еще впереди.
2: Это только последний звонок был, Саша.
1: Хорошо, так хотя бы сегодня, друзья мои, расслабьтесь. Не думайте о тригонометрии и прочем, потому что все еще впереди. И помните, звонок, он все-таки для учителя. А для нас с тобой, Иван, время отдыхать.
2: Да, наш звонок прозвенит вновь завтра. Завтра в 18:00 здесь на русском радио.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове дольщики Шереметьевской мили 2 начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания строительных работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станции для наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелые травмы получила 15-летняя Ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

в свою очередь, предлагаю вам не сожалеть по поводу прожитого дня и по поводу тех усилий, которые вы вложили во все свои идеи, возможно, проекты какие-то, в рабочие дела, в учебные, в конце-то концов. Да, сегодня мы особенно как-то посвящаем этой теме и эфир Русского радио, и вообще всех, конечно, учеников поздравляем с последним звонком. Все, что было сделано, все не зря. Поэтому давайте прямо сейчас уже будем отдыхать под музыку Русского радио. Всем здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
8: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг — легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
9: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
10: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
11: Да, а в чем дело?
10: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
12: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
14: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
13: Новая школа. 26-16-16.
15: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
17: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
16: Русское радио.
18: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
16: Только любимое. Только лучшее.
19: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
16: Слушайте лучшее, любимое на русском.
20: Вот оно какое!
21: Наше
20: утро!
22: Русские перцы!
23: Над Москвой же тоже были такие рейсы.
15: Ну, были, да.
23: То есть ты взлетаешь в Домодедово и там же и садишься.
24: Слушайте, они будут просто победы? На авиастимулятор сходить. Мне кажется, это гораздо...
15: Симулятор, Занька. Авиастимулятор — это немножко другая вещь.
24: Извините,
15: да. Пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
16: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

но нравится, так будьте вот той самой другой, вот этим образом, который вы себе сами воплотили, и пусть вас никто не осуждает, и сами себя, самое главное, не ругайте, и самое главное, себя также не осуждайте за это, потому что, ну, в этом тоже можно найти какой-то источник и вдохновения, и внутренние силы, и чувствуется, что и за каким-то вот этим внешним образом и жизнь начинает преображаться, а если другие что-то там говорят, ну, это проблема других, что они не могут позволить себе что-то новое принести, что-то новое в свою жизнь, поэтому вы молодцы, если находите в себе для этого какое-то вдохновение, в том числе и в музыке, в эфире Русского радио. Всех в любом случае поздравляю с наступающим летом, и пусть у вас будут какие-то новые яркие эмоции.

0: этого главного героя этой песни, ты в чем-то провинился, а тут неважно вообще в чем, может быть, даже ты совершенно ни в чем не провинился, просто оказался рядом, что называется, попал под горячую руку. Поэтому, если вдруг на вас что-то выгрузили такое в эмоциональном плане совершенно негативное, не берите, самое главное, близко к сердцу. Близко к сердцу принимайте только то, что звучит здесь в эфире Русского радио, все самые приятные эмоции, слова, песни, артистов, которых, конечно, мы с радостью готовы слушать всегда и в любой ситуации. У нас совсем скоро появится песня про лето. В очередной раз напомню вам о том сезоне, который нас ждет. Пусть это хотя бы будет для вас бальзамом, что называется, на сердце. Чуть ранее Бурито, тоже от него бальзамчик небольшой. Дмитрий Колдун, Ева Польна на горизонте. В общем, от всех от них получим самые-самые позитивные, приятные впечатления в эфире Русского радио. Вот, собственно, с нами и оставайтесь, делайте громче.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Месяц за рулем Тенет Т8 подарил мне вполне уверенное и комфортабельное перемещение. Он одновременно мягок, легок в управлении и довольно быстр. Двухлитровый мотор развивает 197 сил, обеспечивая разгон за 8,4 секунды до сотни и максимальную скорость в 210 км в час. А еще этот кроссовер вместителен. 7 мест, хотя третий ряд сидений все же на всякий случай. Там не слишком удобно. Но один вопрос у меня остался. Если это локализованный и хорошо известный китайский продукт, почему он, на мой взгляд, слабо адаптирован к условиям России? Да, подвеска все прощает, но крены кузова излишни. Если к отсутствию аналоговых кнопок мы привыкли, то почему автомобиль никак не желает запоминать все настройки водителя? Нет, память кресел есть. А вот раз и навсегда отключить некоторые, на мой взгляд, вредоносные и плохо работающие системы, вроде удержания в полосе, задача практически неразрешимая. Надеюсь, пока. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не законченная.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Реклама на русском.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 5797799.

песня группы Чили, которую мы только что слушали с вами в эфире Русского радио, и продолжаем напевать что-то, хотя нет, что есть конкретные даже песни, которые мы с вами будем напевать дальше, это Эмин, и группа Студия уже появилась прямо сейчас здесь вместе с нами, мне кажется, идеально сочетается вообще со всем, что сейчас происходит в нашей жизни, независимо от того, солнце светит хорошо, дождь за окном прекрасно, главное, чтобы было настроение соответствующее в ожидании лета, а здесь в эфире Русского радио оно есть, конечно.

0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Соберите новую.

0: есть ограничения.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
0: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
3: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
0: Дива-ла-дива.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов. Это коснется граждан, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. В частности, это призывы к терроризму и неисполнение порядка деятельности иноагента. Согласно поправкам, у физических лиц будут сразу арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случаях отсутствия – другое имущество. За время действия дальневосточной арктической ипотеки выдали почти 160 тысяч льготных кредитов. Об этом РБК заявили в Росреестре. Такие программы позволяют купить новые квартиры в регионах Дальнего Востока и Арктики по ставке в 2% годовых. С прошлого года оформить ипотеку можно и на вторичное жилье в городах, где почти нет новостроек. В Минздраве рассказали об ошибочных действиях при укусе змеи. Ни в коем случае не нужно накладывать жгут и прижигать место укуса, так как это вызывает омертвение ткани и может привести к ампутации. Также нельзя отсасывать яд, потому что при ранах в ротовой полости это приведет к отравлению. Ведомства говорят, что после нападения надо сразу отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков необходимо не двигать пораженной конечностью. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир. По данным РИА Новости, лидируют князь Лев Мышкин из романа «Идиот» и Маргарита из книги «Мастер и Маргарита». Также в списке оказались Воланд, нигилист Евгений Базаров, Эллочка Людоедка и Анна Каренина. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода. И мне всегда нравится, как добавляется всегда какой-то третий вариант. И здесь, в этих третьих вариантах, ну просто, знаете, можно выбирать то, что нравится больше всего. Как крутится белье в стиральной машине, как кто-то собирается на работу завтра, а ты, например, не собираешься, как паркуется человек, как дерутся другие, ну и так далее, и так далее. Слушайте, ну вот, конечно, в этом наборе фраз всегда добавлять нужно, конечно же, все это должно быть под музыку русского радио, чтобы удовольствие усилилось втройне. Отдыхайте, слушайте, смотрите то, что вам нравится, конечно, проводите время в той компании, которая вам хорошо, ну и, конечно, самый лучший, самый любимый здесь вас будет радовать в любом случае. У нас Ёлка готовится совсем скоро выступить в этом музыкальном часе, Хабиб готовится уже открыть нам его здесь. Вам здравствуйте лично от меня, ну и делайте погромче, наслаждайтесь.

0: Называй 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

Ну, думаю, что мы сейчас все с вами находимся в состоянии такой приятной усталости от прошедшего дня. 21 час и 12 минут время московское в эти мгновения. У меня, по крайней мере, перед глазами. Поэтому можно себя похвалить за то, что было сделано, за то, что будет сделано. И от этого уставать. Но вот здесь, конечно, нужно поставить паузу, не думать о том, что будет впереди, потому что утро вечера, как известно, мудренее. И завтра обязательно будут новые силы, которые специально у нас появятся для того, чтобы сделать что-то новое, совершить в своей жизни что-то важное. Ну а сейчас у нас силы есть для того, чтобы слушать любимое в эфире русского радио, отдыхать и дарить близким и родным свое внимание, свою любовь, свою ласку и свою заботу, конечно же. Из самого лучшего любимого у нас впереди от Нюши кое-что услышим. «Файвста» готовится, и Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас. «Голливуд танцует» песня. Кстати, на танцы у нас, я думаю, тоже силы остались прямо сейчас, поэтому давайте продолжим.

чуждо. Сказали давно еще очень такие древние, умные люди. Между прочим, эту фразу нужно периодически держать в голове, как и песню Нюши, которую мы слушали с вами только что в эфире Русского радио. И сильные девочки, и сильные мальчики, кстати, тоже иногда тоже могут плакать. Поэтому нужно помнить о том, что какие-то слова, которые мы говорим, они в любом случае выражают какие-то эмоции, какой-то посыл энергии, который на нас направлен, и потом уже эта реакция может быть соответствующая. Поэтому нужно стараться говорить максимально приятные слова. Ну и если некому сказать, то слушать в эфире лучшие песни, которые нам исполняют наши самые любимые артисты, они уж найдут действительно те самые нужные слова, которые нам необходимо услышать прямо сейчас. Вот именно в эту самую минуту. 21:23, время московское, это Русское радио. У нас Мари Краймбрери готовится уже подобрать слова, те самые, которые нам необходимо услышать вот именно этим вечером. Будем ждать ее буквально через 2.5 минуты. Ну, а прямо сейчас Денис Клявер вообще для нас, для всех, для того, чтобы мы в большей степени почувствовали, как нам приятно от этих слов. Ну, конечно, они адресованы барышням. Песня называется «Не такая, как все». Но я думаю, что и парни тоже могут, ну, хотя бы потанцевать и тоже от этого сделать сами себе приятнее гораздо этим вечером. Ну, оставайтесь вместе с нами. Мы, конечно, здесь постараемся сделать так, чтобы всем было обязательно хорошо.

Михальчик в эфире Русского радио. Да, действительно, здесь не добавишь и не прибавишь. Любовь — это наше знамя, которому мы, конечно же, всяким образом будем стараться соответствовать, не только внешне, но и внутренне, чтобы от наших внутренних чувств, от любви нашей обязательно притягивались люди к нам. И, ну, вот, собственно, это и говорит о том, что мы искренне и правильно несем вот это знамя, о котором только что пела Юлия Михальчик здесь же, в эфире Русского радио. Ну и, конечно, песня о любви нас продолжает сопровождать здесь же. Юлия Савичева совсем скоро, группа «Моя Мишель», также готовится выступить здесь же у нас. Ну и Стас Костюшкин, все о ней же, о любви на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на Сбербанк. Sberbank.com/RKO или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Переверил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: всегда поспешные выводы, особенно когда ситуация находится в статусе «никак», который только что пела Юлия Савичева в эфире Русского радио. Если никак, ну, значит, может быть, попробовать сделать паузу, подумать, сделать какие-то выводы соответствующие и потом уже двигаться вперед. И ни в коем случае не стоит в этой ситуации никого обзываться. Дышите воздухом. Если есть возможность отправиться куда-то поплавать с аквалангом, пожалуйста, поплавайте. Послушайте песню Александра Панайотова в эфире Русского радио. Просто переключитесь на что-то другое, чтобы у вас мысли приобрели совершенно другой и приятный оборот.
1: Мы погружались с ней так.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных.
4: Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-440-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.
8: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о планах правительства ограничить экспорт дизельного топлива и керосина. По данным Интерфакса, об этом говорилось на совещании вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Официально сообщалось, что зампред поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину контактировать с нефтяными компаниями и при необходимости подготовить дополнительные меры. Минфин изучает возможность обязательного страхования частных жилых домов от чрезвычайных ситуаций. При этом, как отметили в ведомстве, необходимо определить критерии в зависимости от уровня риска, например, если дом располагается на берегу реки. Ранее во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что сейчас в случае ЧС основная нагрузка по выплатам пострадавшим гражданам ложится на бюджет. Участники рынка предлагают разделить с государством такие риски. Больше половины российских таксопарков пожаловались на дефицит водителей. В Национальном совете такси заявили, что причиной оказались новые требования закона о локализации автомобилей. Для перевозок необходимо использовать модели из утвержденного списка Минпромторга. Но, как пишет РБК, водители неохотно берут в аренду такие машины, в том числе из-за высокой цены и дорогого обслуживания. Таксопарки предлагают при обновлении списка спрашивать у них о надежности и ресурсе автомобилей. В российских школах прозвенели последние звонки. Минпросвещение заявили, что всего выпускаются 660 тысяч человек. Ранее ведомство синхронизировало окончание учебного года независимо от формата обучения школы по четвертям или триместрам. Власти установили единый день праздника. Ну а теперь одиннадцатиклассники начнут готовиться к экзаменам. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, думаю, что сегодня в столе заказов вы уже неоднократно говорили про последние звонки и поздравляли друг друга. Ну, давайте уже мы доиграем эту тему. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Пока еще сейчас продолжается у нас с вами тот самый день, когда все отмечают последний день в школе. Поэтому, если кому-то что-то не досталось, каких-то поздравлений, каких-то пожеланий, пишите нам сюда, с удовольствием будем все читать. Ну и другие праздники тоже, конечно же, принимаются. О них мы тоже говорим. 26 мая на календаре. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Прямо в личку в Максе отправляйте все свои пожелания, приятности, привет, поздравления и так далее. Во ВКонтакте, в Одноклассниках также всем рады. Меня зовут Андрей Макеев. В общем, ваше сообщение жду. Поехали.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляйте все в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках прямо сейчас. Отправляйте там свою активность, ну и, соответственно, эти вот сливки вот этой всей активности в виде ваших сообщений буду снимать в течение всего этого часа, читать, радоваться за вас, конечно же, тем более такие сообщения приходят друзьям, Ярику, Кириллу, Матвею, жене Даши. Здесь просьба передать привет. Кстати, сегодня мы с папой красили мопед, ходили купаться и жарили шашлыки. Сегодня день был очень крутой. В русском радио желаю всего самого хорошего. Когда начнете передавать, назовите мое имя. Кирилл. Кирилл написал это сообщение. Все прочитал. Подруги Татьяне Орлинской. Едем домой. Всему Солнечногорску. Всем отличное настроение. Ирина написала это сообщение. Да, Солнечногорск от меня тоже конкретный пламенный привет. Поздравьте, пожалуйста, Диму Шипилова из Кингисеппа с окончанием начальной школы. И

Давайте напомню, куда нужно лететь прямо сейчас для того, чтобы оставить свои сообщения. Это стол заказов Русского радио. Заходите в официальные аккаунты наши, например, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Там видите мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот прямо под ней, вот прямо сейчас уже очень много всего написали, набросали вариантов, что можно прочитать. Александра, от нее пожелание, чтобы все помнили свои последние звонки. Ну а я, пишет Александра, поздравляю с этим событием всех выпускников на выпуск 2002 года. Спасибо вам большое. Выпуск 2002 года. Школа, наверное, какая-то тоже должна быть здесь указана, Александра. Ну и здесь просто на будущее. Александр следующее сообщение написал. Хотел бы поздравить Екатерину и Анастасию Даниловых, а также родителей Александра и Ирину из Москвы, выпускники 2026 года Московской школы 727. С важной датой сегодня поздравляем с последним звонком. Ура, ура! Скоро перед вами откроются новые двери самостоятельной жизни. Пусть ваш счастливый путь будет освещен яркой звездой удачи. Успех сопутствует всегда. Надежда и вера никогда вас не покидают. С уважением к вам, дядя Саша, ваша любимая бабуля Людмила Владимировна и Спарта. Нита, благодарим за озвучку. Ну вот, собственно, только что все это и прочитали. Еще у нас есть сообщение. Привет, Нижний Новгород, город Бор, Неклюдова, ДК, Николай Малкин, музыкальный руководитель. Простите, пожалуйста, за все. Наталья написала сообщение. Ну и песня соответствующая прямо сейчас у нас будет в столе заказов Русского радио. Вы пишите, сообщение ждем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Читаю ваше сообщение дальше. Поздравляем Анну Владимировну Гуркову с днем рождения. Жить классно. Здесь написано кайфово, офигенно, нереально, несравненно, потрясающе, прекрасно. Это Ксюне пожелала. Желает день рождения, чтобы почему-то беречь руки. Но здесь какая-то, видимо, история, которая нам от нас скрыта, нам неизвестна, но тем не менее Анна Владимировна понимает, о чем идет речь, да? Ну и на всякий случай, да, еще раз с праздником. Хотим поздравить дочь Лизу Пыхову с последним звонком. Любим, любимая доченька, желаем сдать все экзамены на все 100 баллов. Папа и мама из города Смоленска, семья Пыховых, все здесь присоединяются. Привет и поздравляю с окончанием года родителей и самого замечательного, лучшего, классного руководителя 7-й А школы 27 из Таганрога Ростовской области. Это уже от Виктории. Вот, привет, Андрей. Такое сообщение от Владимира. Привет, Андрей. Привет с твоей родины из Астрахани. Передай привет, пожалуйста. Давно не звонил вам в программу «Вкрутую по-русски». Всего вам самого лучшего. Владимир написал нам сообщение. Владимир, ну, будем ждать ваши звонки, конечно же, в шоу «Вкрутую по-русски». Это, во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, всей Астрахани, что пожелать спокойной ночи. Ну, и всех, кто сегодня там также закончил школу, с последним звонком от всей души поздравляем. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. В Максе жду от вас все приветы.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все, кто с нами на одной орбите, пишите сообщение. Я имею в виду орбиту русского радио. 8-916-003-105-7. Можно написать сообщение прямо сейчас в Максе. Ну и ждите. Ждите, конечно, когда дойдет ваша очередь. И буду знакомиться и с вашим сообщением, в том числе. Астраханская область, поселок Лиман. Поздравляю всех с началом каникул. Здесь уже много У, много знаков. Особенно хочу передать привет любимому 6-му А-классу Лиманской средней образовательной школы номер 2. Вы лучшие, хоть и хулиганы. Это сообщение от всех родителей. Пришло к вам такое, что называется, с любовью. Людмила из Омска. Поздравьте солистку группы «Стрелки» с днем рождения. Здоровья, любви. Но будем считать, что и здесь тоже мы и обозначили, и пожелали, и сказали все, что нужно. Что у нас еще есть? Мы сами из Сургута, у нас лето никак не наступает. Мы, это Юля написала сообщение. Вы хотя бы нас порадуйте, прочтите наше сообщение. Ну, если вам это поможет, конечно, отсутствие лета и все такое прочее, то, что сообщение прочитали, от этого станет теплее, то мы всегда рад помочь. Димуля, очень люблю, ты самый лучший, пусть будет, как сегодня. Это сообщение пришло к нам от Натальи, поэтому здесь нужно обязательно повторить, Димуля. Ну, все на ваших плечах. Ну, а на моих плечах, конечно же, ваши сообщения. Пишите 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры. Ждем ваши приветы.

0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: очно знакомая здесь. В столе заказов Русского радио пишите сообщение 8-916-003-105-7. Сообщайте о том, что у вас происходит в вашей жизни. Но здесь мы, соответственно, читаем порой по несколько раз именно то, что от вас приходит. Поэтому заочно мы уже со всеми знакомы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Ира Журавлева, 11 лет, ученица гимназии 63 города Курска. Очень хочется поздравить свою первую учительницу. Ее зовут Анастасия Витальевна. Спасибо ей за то, что давала знания. Очень хочу пожелать хорошей жизни, счастья, любви, здоровья всей ее семье. Что у нас еще есть? Большой привет всем, кто слушает Русское радио. От Евы теплый привет любимой младшей сестренке Леюшке. Это самое яркое солнышко в жизни. Очень-очень тебя люблю. Привет мужу Сергею. Он только что приехал из командировки. Люблю, обнимаю. Жена Кристина, Великий Новгород, Екатерине Макаровой. На работе сейчас трудится ночную смену. Алиса Квачкова из Павловской Слободы написала сообщение. С наступающим днем города любимого мужа. Теплый, родной, драгоценный солнышко Мишутку Голикова. Завтра обязательно приду поддержать. Жду приятных сюрпризов. Сообщение от Марии. У нас ночь, мы на работе. Очень хочется поднять настроение Диане. Работать нам еще до 8 утра. Хочется спать. Дианка, держись скоро домой и на выходные. Это сообщение от Юлии. Ну и, наверное, здесь уже все. Здесь уже точка с запятой стоит поставить в столе заказов Русского радио. Но с вами не прощаемся. В следующем часе услышимся.
1: Стол заказов Русского радио. Не

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа. В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обсуждались наиболее успешные региональные практики и возможности их реализации на федеральном уровне. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии, развитие цифровых технологий и молодежного парламента. В Подмосковье помимо 41 федеральной меры действуют 36 региональных инициатив для участников СВО, многие из которых доступны онлайн. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Сборная России по футболу прилетела в Каир на товарищеский матч с Египтом. Встреча состоится в предстоящий четверг. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал троих легионеров. Это Алексей Миранчук, Александр Головин и Амир Ибрагимов из Манчестер Юнайтед. Заявку не попал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов из-за участия в финале Лиги чемпионов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

«Руки вверх», который мы слышали в самом начале этого музыкального часа, оставить что-то про сказки, про кровать, про поцелуи на ночь и спокойной ночи тут еще добавить в конце-то вполне себе получится такая милая и почти детская история. На ночь глядя, опять же, именно та, которую мы любим и которой мы привыкли с самого-самого детства. Вам хорошей ночи желаю. Конечно же, какой-то красивой, может быть, даже истории, которую вам могут рассказать на ночь глядя. Пусть не сказка, но тем не менее будет какая-то хорошая новость, вместе с которой вы сегодня отправитесь отдыхать. Ну и, конечно же, музыка в эфире Русского радио настраивает на то, что все обязательно будет хорошо и на самые красивые сны. Это тоже с нами появляется обязательно. Елка у нас совсем скоро будет здесь, фактически для вас, для вашего настроения. И прямо сейчас Виктория Дайнеко в виде, может быть, даже части сказки на ночь. Классного настроения, хорошего отдыха вам. Ну и слушайте Русское радио всегда.

0: музыкальная терапия помогает освободить все мысли в голове, вернее, освободить вообще просто голову от всех мыслей. Если выбрать какой-то другой путь, ну, например, посидеть в тишине, то почему-то совершенно не работает. Или, например, включить какую-нибудь аудиокнигу, тоже почему-то мысли всякие обязательно набегают. А вот если включить музыку и настроиться на нужную волну, то здесь как-то голова больше настраивается на то настроение, которое звучит в песне. У нас Марко дарит это настроение прямо сейчас.
1: Я хочу всегда

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пути.

0: немножко переосмыслить все эти события, пережить их еще по новой, а потом год спустя посмотреть на них совершенно другими глазами. Возможно, даже по каким-то событиям, по каким-то людям, по каким-то вещам вы будете скучать. Хотя, может быть, в моменте казалось, что, господи, когда же я от них освобожусь. Анна Асти и Дима Билан в эфире Русского радио. Песня называется «Эпилог». Спасибо большое за эти эмоции прямо сейчас в эфире Русского радио. Пусть они как раз вот такие эмоции и не угасают у нас здесь. И нам в большей степени они привлекали музыкальные, я имею в виду, конечно же, эмоции. Хотелось бы о них петь много-много раз. Давайте, собственно, и продолжим. У нас Ивка совсем скоро появится здесь. «Отпетые мошенники» и «Сливки». «Сливки». Ждем вместе их совместное творчество. Полина Гагарина также на горизонте. И группа «Добро». Ну что, давайте споем.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: Забывать самое главное. Лично у меня специально для этого заведена записная книжка и всякие какие-то идеи, которые есть в голове. И не только идеи, просто какие-то события я обязательно фиксирую. Ну, не знаю, возраст это или нет, но, тем не менее, эта вещь помогает. Еще песни помогают напоминать о самом главном. Если у вас какое-то событие произошло в эти минуты под песню «Ивки», которую мы слушали в эти минуты, то в следующий раз, когда она прозвучит, то, наверное, вам об этом напомнит, об этом событии. Но я думаю, что так как-то загадки памяти работают. Илья Крылов появился в студии Русского радио. Я думаю, что у него в том числе есть какие-то вещи, как заставить память работать на себя. Илья, привет.
1: Привет, тебе привет, Андрей. Да, раньше были листочки такие, на липучке разноцветные бумажки. Вот все записывал и прям клеил, чтобы не забывать. А теперь в телефоне все я храню. Вот подобные тексты в заметочках там все отмечаю, чтобы не забыть.
0: Представляешь, если потеряешь телефон, все, память потерял.
1: Да, а кто-то найдет и прочитает.
0: И восстановит твою память.
1: Да, да, да.
0: Но самое главное, что ты не забыл, что сегодня нужно тебе прийти на смену, это важно, телефон не потерял, ну и в целом...
1: Ты что, разве такое можно забыть?
0: Ни в коем случае. Илья Крылов не забывает ничего.
1: Да.
0: С вами остается. Я приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока.
1: Пока.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове дольщики и Шереметьевской мили 2 начали получать ключи от квартир. Ситуация с затянувшимся строительством находилась на контроле прокуратуры. Сроки окончания строительных работ на улице Профсоюзной неоднократно переносились с 2020 года. Кроме того, компания не внесла необходимые изменения в проектную декларацию. На днях в надзорном ведомстве сообщили о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик занимается передачей квартир почти 500 дольщикам. Ивановским «Орланам» исполнилось 5 лет. Ранее областная сеть пригородного ЖД-транспорта была признана лучшей в стране. Как сообщает правительство, в последние годы жители и гости региона стали в 2 раза чаще ездить на поездах. Всего «Орланы» перевезли уже более 6 миллионов человек. Юбилейного пассажира поздравили представители РЖД. Добавим, что скоро в Иванове появится городская электричка. Часть станции для наземного метро оборудуют уже в этом году. В Ивановской области участились падения детей из окон. За последние дни зафиксировано несколько таких происшествий. Так, в Иванове 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со 2-го этажа. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга. В другом случае тяжелая травма получила 15-летняя Ивановка. Она выпала из окна 3-го этажа. Школьницу госпитализировали с переломами стопы и позвоночника. Родители призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а взрослым ребятам напоминать о правилах безопасного поведения. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

0: Самый нежный, ласковый, безбрежный летний сезон приближается к каждому из нас. И вот что, друзья, интересно, каким будет это лето и в плане погоды, и нашего настроения. Сколько килограммов мороженого в парках мы за лето съедим и километров на великах по дорожкам там накрутим. В общем, будем ставить летние рекорды. У нас с вами все это еще только впереди. Ну а пока завершаем эту последнюю майскую неделю. Сегодня уже среда, она вот уже наступает. Наступило по Москве 27 мая, 0 часов 6 минут точное столичное. Всем большой привет и только улыбок.
1: На русском радио Илья.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

Экзамены, конечно, лучше всего не просыпать. Нет, ни во время образовательного процесса, ни вообще в жизни. А то в памяти мало чего останется приятного. В первом случае учились, тратили силы, средства, время, доучились до какого-то курса, экзамены завалили, при пересдаче то же самое, и все. Какие могут быть здесь воспоминания? Так и в жизни часто она нас на прочность с вами проверяет, и если выдержали все сюрпризы, смогли встретить достойно, то и вспомнить потом будет, что через тернии к звездам, как известно. Так и идем прямо сейчас на русском от одной звезды к другой. От Ирины Дубцовой к Сергею Лазареву.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Сегодня моя работоспособность вообще не пришла со мной на работу. Рекламная служба русского радио 579-779.

0: давайте не ходить по волнам, а плыть по ним, качаться на них. А то, когда идем по волнам, значит, на мелководье мы только что ножки помыть, погреть в тепленькой водичке, а не поплавать. Так что, а я в воду войду, да куда-нибудь подальше пойду, чтобы искупаться нормально, глубину морскую почувствовать. Ну и опять же, за буйки особо не заплывайте. Мы же не рыбки с вами, в конце концов.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер EL номер TU 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

Да за что извиняться? Извиняться, мне кажется, здесь не нужно. Без вопросов не получишь ты искренних ответов, насколько нужен, насколько любим. Это только у матросов нет вопросов. Хотя и они, вы знаете, своим красавицам, которые ждут их на причале, такие вопросы тоже, конечно же, задают, и хочется верить, получают самые честные ответы. Только ты моя жизнь, только ты мое солнце, самая яркая звездочка. Ну а для кого-то мы самый настоящий воздух и ветер, без которого ну никак в жизни. И уже давным-давно на русском радио для нас она стала ветром. Встречаем Максим, ну а меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

Страшно темными ночами по улицам ходить. Вот и просят такие красивые девушки, как Татьяна Куртукова, ее до дома проводить. Ребят, кому не сложно, кто свободен, проводите, пожалуйста, всем спокойнее только будет. Да и сколько таких ситуаций, вы знаете, когда мы провожаем девушку до дома, идем, разговариваем по душам. И в этом оказываемся похожи с ней. И здесь вкус одинаковый. Так и получается, любовь с первого взгляда. И ночь, и яркие звезды нам только в помощь.

дальше еще лучше будет, когда споют группа «Серебро», Виктория Дайнека и Александр Панайотов. Ну а в следующем часе вообще феерия. Стол заказов русского радио. Принимайте самое активное участие. Пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7 и в «Одноклассниках», и ВКонтакте. Я, Илья Крылов, всех вас буду ждать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Если от сессии до сессии живут студенты весело, то вы, слушатели русского радио, весело живете от одного стола заказов до другого. А вот и он, ваш любимый час. Жду приветы и поздравления на номер 8-916-003-105-7. Пишите во всех мессенджерах русского и не забывайте про наше официальное сообщество ВКонтакте и Одноклассниках. Меня зовут Илья Крылов. Начинаю программу. Привет любимому мужу Димуле. Я тебя люблю. Спокойной ночи, целую, обнимаю нежно. Ты мое все написала, зая. От Жанны следующее послание. Доброй ночи, любимое русское радио. Большой привет передайте Сенечке моему дорогому. Я его очень сильно люблю. Папа Дима пишет, поздравляет дочку Викторию Карагодину с окончанием начальной школы имени Поленова Заокского района. Переходим в старшие классы. Доброго пути, любимая дочь. Пусть у вас, Илья Крылов, уважаемый, все будет хорошо, отлично, суперски. Верочку Писаревскую и Милу Скворцову с днем рождения, сердечно. Девушки прекрасные, здоровья вам крепкого, творческих успехов, всех благ. Да будет так, с уважением, Машенька Лебедева, город Санкт-Петербург, северная столица. Привет и привет все остальные наши прекрасные города вещания русского радио.
0: На русском радио «Стол заказов».

Крылов Илья на Русском радио, и у нас продолжается стол заказов. Доброй ночи, большой привет другу Анатолию Питаеву, который как раз вот сейчас работает в ночную смену. Удачи тебе, друган, и легкой смены. Сергей Леонтьев, Саратовская область. Дальше Роман Шишкин. Доброй ночи, хорошего эфира желает. Рома, спасибо огромное. Здравствуйте, русская. Добрейшей ночи. Из Красноярска вам привет. Хочу поздравить с днем рождения своего дядю Сашу Захарова. Пожелайте ему удачи, счастья, здоровья, долгих лет жизни. Всем хорошего настроения, добра и солнечного дня от Анатолия. Доброе утро, Илья, любимое русское радио. Привет всем, доброго, позитивного денечка, мира и добра, любви коллегам Анне и Наташе. Огромный привет, это была Светлана из Забайкалья. Скоро продолжим, не отключайтесь.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзья, давайте вам напомню номер, на который можно присылать привет и поздравления в студию Русского радио, сюда в Москву, 8-916-003-105,7. Заходите в ВКонтакт, Одноклассники, пишите там. Я, Илья Крылов, с удовольствием все буду читать. Привет, Илья, здрасте. Пожалуйста, передайте приветик родственникам и друзьям. Скажите, что среда — это почти пятница. Говорю, да, среда — маленькая пятница, всегда так. Еще пару вздохов и выходные. Всем позитива, добра и веры. Спасибо, Илья, от Алекса. Вот какой позитивный у нас человек, слушатель наш постоянный. Еще одна слушательница постоянная, Светлана из Испании, ждет привет. Свет, передаем вам привет. Пусть у вас все будет хорошо там в Испании, обязательно решится в вашу пользу. Мы, Русское радио, всегда с вами поддержим в любой ситуации. Здравствуйте, любимая русская. Передайте большой привет всем водителям АТП и Танюшке, Ульяне, Никите. Пожелайте им легкой среды и хорошего настроения. Еще поздравление летит сейчас дочери Виолетте. С днем рождения, Виолетту, мы поздравляем. Желаем почаще улыбаться, справляться со всеми трудностями. Мама поздравила, и русская тоже.
0: Стол заказов Русского радио.

Куда уходит детство? И с каждым последним школьным звонком оно уходит все куда-то дальше, дальше, дальше. Это Русское радио, стол заказов, у кого звонки прозвенели. Ну что ж, поздравляем вас, вы стали взрослее еще на один класс, еще на один год. Русское радио, большой горячий привет из солнечной Калмыкии, город Элиста. Поздравляю с днем рождения Баира Убушиева. Удачи, счастья, любви большой, поменьше стресса. Оставайся таким, какой ты есть. Пусть у тебя меньше всяких бумаг на работе будет и больше выходных. Здоровья твоим родителям. Да и не только я не сплю, потому что хотела тебя поздравить необычно. Подпись Зарина. Вот, поздравила Зарина Баира. Ну, теперь все, все будет хорошо. Ирина продолжает. Передайте, пожалуйста, привет Севастополю. Поддержите всех, кто сейчас не спит. Добрым словом, мы выстоим, мы не сдадимся. Да, Ирина, прорвемся. Все будет отлично.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105-7. Пишите скорее. Также заглядывайте в ВК и Одноклассники Русского. Огромный питерский привет и доброй праздничной ночи всем верным слушателям нашей любимой волны 105.7. И большой привет любимым голосам любимых диджеев, как наш ночной капитан корабля «Все будет хорошо» Илья Крылов. Спасибо. Спасибо большое за такой вход. Классно. Илья, ура, ура, ура! С днем рождения нашего города Санкт-Петербурга с 323-летием. Андрей поздравляет, Русское радио присоединяется. Северную столицу поздравляем, конечно же. Русское радио, вам, Илья, привет. Ответный привет Светлане Аржанцевой. Пусть утро будет добрым, настроение отличным. Пусть пройдет все на позитиве. Анна, Забайкальский край. И еще, Илья, доброй ночи. Спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Здравствуйте, Люда. Доброе утро, дорогие слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким, полным радости. Желаю отличного настроения, успеха в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться своим пациентам. Я желаю удачи. И я желаю всем удачи, кто слушает Русское радио, «Стол заказов». Участвуйте дальше.
0: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Долго ждать я вас не заставляю, после этой песни сообщение читаю. Русское, поздравьте с днем рождения хорошую, добрую Владиславу Адамовну. Желаю женского счастья, здоровья и благополучия. Подпись Ирина. Еще одна Ирина, а именно Иринка, так она подписалась, ваша Иринка. Доброе утро, Иволгинск, люблю свою семью, Захара Шумкова, Василису и Константина. Всех с окончанием учебного года мы выдержали. Счастья, здоровья и везения всем. Дальше. Русское радио, доброй ночи. Кто слушает, всем привет. Илья, вам спасибо за позитив. Алла Орлова, Приморье, спасибо большое. Алла, Приморью, привет. Русское радио, огромный привет вам. Сидим сейчас на пляже в Италии, слушаем вас и кайфуем от атмосферы и музыки. Передавайте, пожалуйста, привет от Кати, Саши, Марины, Вани, Оли и еще одного Вани. Всем отличного настроения, хороших песен и теплого летнего вечера. Ну, уже где-то ночь, где-то утро.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Песни вас согревают, наши рускородийные приветы в столе заказов и поздравления. 100 заказов веду сейчас я, Крылов Илья. Наш номер 8-916-003-105-7. Присылайте сообщения скорее, оставляйте их в ВК и Одноклассниках Русского радио. Большой привет нам, нашим друзьям Оле, Вове и сыну Саше. Мы отдыхаем на озере в Австрии, слушаем Русское радио. Русские австрийцы, ребята, привет вам всем. Огромный привет дальше и поздравления. А именно, будем поздравлять любимую сестру Марию Нечунаеву с последним звонком. Маша, 9 классов осталось позади, но расслабляться пока рано. Впереди экзамены и еще 2 года учебы, 10-й, 11-й класс. Собери все силы в кулак перед экзаменами, и у тебя все получится. Кирилл, Казань. Дальше поздравляем Любовь Савину, дочь с 19-летием. Желаем здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях. Люблю безмерно тебя, твоя мама Надежда из Якутска. Всем благ, дорогие наши, и вам всего самого наилучшего.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Люди, не забывайте, что следующий стол заказов появится на русском теперь уже днем в 14:00 по Москве. Ну, а эту программу завершаем вот какими сообщениями. Привет, Русское радио. Слушаем вас на работе. Прошу передать привет девчонкам компании «Ремикс», город Якутск. В особенности девчонкам из отдела персонала. Ждем лета, оно обязательно наступит. Алена, по-другому быть просто не может. Ждите с девчонками, так же, как и мы. Ждем лета, как соловей. Тот самый ждет, ну, уже вот соловьи поют, я слышу, когда на работу иду, соловьиные трели. Так, дальше продолжаю. Светлану Николаевну Акулову, коллегу, поздравляем с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов, процветания. Главное, мирного неба над головой. Привет, город Россош, от коллег швейного цеха ИП Клименко. И еще Маргариту, сестру с окончанием 9 класса, мы поздравляем. Маргарита, ты большая молодец, я тобой горжусь. Максим, город Уральск.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.